Спонсор PowerPlay – фитнес-клуб Bright Fit. Киберпятница в Bright Fit только 22 мая. Вау-скидки на фитнес до 60%. Сделаем лето ярким. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55 00 85. Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент. This is Power Play.

0: Get ready. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: John Newman, Marigold.

Хит-радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: New and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Killtech Insomnia.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned.

0: Listen up, everyone.
1: Power Hit Radio.
2: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: Benetti House Bar, Parisian Air.

0: New and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Milky, just the way you are. David Guetta remix.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Today's music. Power.

0: music.
1: Good music.
2: 104.5 FM.
3: Our hit radio.

0: Turn up your stereo.
1: You're listening to Power Hit Radio.
2: Power.
1: 104.5 FM. 6 часов точное время. Реклама.
3: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
4: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
1: 104.5 FM.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

Спонсор песни недели ООО «Bright Prime». Фитнес-клуб «Bright Fit». 22 мая скидки на фитнес до 60%.

Спонсор PowerPlay Fitness Club Bright Fit. Киберпятница в Bright Fit только 22 мая. Вау, скидки на фитнес до 60%. Сделаем лето ярким. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55 00 85. Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент. This is the... This is... This is...

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5 FM.

every day, and every hour. New and fresh music. Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
3: Спонсор программы ООО «СТО Гринвей». Автосервис «Гринвей». Автостекла в наличии и на заказ. Замена и ремонт. Телефон 438-444.
4: Александр Дюма, побывав в Неаполе, любил рассказывать, что простой итальянский люд летом ест одни дыни, а зимой одну пиццу. 2 минуты с пользой у микрофона Юлия Ряшкина. Изначально пицца, по большому счету, выглядела как современная фокаччо. Лепешка из грубого теста с томатами, оливковым маслом и специями. Все. Слово «пицца» произошло от латинского «пита», образованного от «пинцере», что значит «толочь». И упоминается это слово еще за 1000 лет до нашей эры. Ели пиццу и в Древней Греции, и в Древнем Риме еще до нашей эры. Но слово «пицца» начали говорить примерно в 10 веке, уже нашей эры. Бразильцы добавляют в пиццу горошек и бобы. Французы готовят пиццу с жареными яйцами. В Китае совсем не оставляют краев из теста, заполняя всю поверхность начинкой. Или делают корочку из мини-хот-дога. Сосиска тянется по всему периметру пиццы. В культурологии и социологии есть понятие «эффект пиццы», когда отдельные части культуры народа претерпевают изменения, попав в другую социальную среду, а затем возвращаются на родину. Потому что с пиццей как раз так и получилось. Будучи едой для бедных, она перебралась из Италии в США во время миграции итальянцев. Там рецепт несколько усложнили, и блюдо вернулось назад в новом виде, став просто бестселлером. Короткой строкой. В 2003 году итальянский производитель косметики Duccio Creche из Флоренции создал целую косметическую линию с ароматом пиццы. Гавайская пицца, которая с ананасами, была изобретена на самом деле в Канаде уроженцем Греции. В 2013 году Маколей Калкин сформировал группу под названием The Pizza Underground. Они перепевали песни The Velvet Underground на пиццерийную тематику. «Я жду доставщика», «Все вечеринки с пиццей», так назывались треки, выпустили целый альбом, и клипы тоже были. Первые 3 года своего существования черепашки-ниндзя не любили пиццу. Кстати, есть мнение, что популярной в нашей стране пицца стала именно после выхода на экраны мультика «Черепашки-ниндзя», где главные герои за кусок пиццы были готовы на все, но не первые 3 года. На данный момент самый популярный ингредиент для пиццы в мире – это пепперони. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
3: Спонсор программы представляет автосервис «Гринвей». Гарантия на вклейку автостекла, замена и ремонт автостекол. В наличии и на заказ. Годовая гарантия на лобовые автостекла AGC. Полировка фар. ВКонтакте автосервис СТО «Гринвей» Мурманск. Домостроительная 18, корпус 3, 438-444.
0: 2 минуты с пользой.

0: Реклама. Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
1: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска.
2: Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием тотальная распродажа всего ассортимента. Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка. Работаем только до 1 июня. Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11.
1: Финальная распродажа салона обуви «Диора».
2: Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
3: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
4: Turn up your stereo. That is so cool.
5: Turn on Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно. Звоните 25 25 50.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Best music. New and fresh music. Hit radio.
6: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: 104.5 FM. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Benetti House Bar, Parisian Air.

0: Реклама. 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронь столов 288-789. Запрещено для детей. Мы покорили воскресенье. Теперь ведущий Power в эфире 7 дней в неделю. Полярная станция.
1: Партнер программы «Северная Нагорная». 31 мая в 12.00. Праздник творчества и фантазии для детей и взрослых. Можно все. Рисуй, танцуй и создавай на мастер-классах. Участвуй и получай подарки. Забудь о правилах. Твори свободно. Без возрастных ограничений.
2: Каждое воскресенье с 13 до 16. Света Владимирова и Сергей Сачков расскажут о нашем севере все. В любую погоду. На 104.5. Get ready.

Приготовься. Сейчас будет жарко. На 104.5. Настоящий олдскул и 100% хит. Эта музыка будет вечной.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Размер имеет значение. Большая двадцатка. На Power Hit Radio.
2: Приветствую всех, настроенных на 104.5. Короткая неделя – это всегда прекрасно, правда? И вот снова выходные, снова хорошая погода. Ну, пусть для кого-то условно хорошая. В компаниях, в семьях начался отпускной период. Добавим к этой картине вполне себе реальную музыку и получим всегда хорошее настроение. На Power Hit Radio «Большая двадцатка» и ее координатор Соня Баженова – это я. Могу сразу чуть заинтриговать, заявив, что удивительные перестановки ждут нас на этой неделе. А начнем с тех, у кого неделя оказалась неудачной, не рейтинговой.
0: Депортированный.
2: Предполагалось, конечно, что перспектив у трека «Хоп-хоп» ничтожно мало. Эта неделя лишь подтвердила эти полагания. И Саша Лопес, Энтоун и Кара Эдсом покидают топ-пауэр с 19 места. Винтаж Калче и Габс только ж вот были рядом с пьедесталом. Хотя, вообще-то, больше месяца назад. Вот как быстро летит время. Трек «Лост» выпадает из двадцатки с 14-й позиции.

0: Камюэль Сори, можно сказать, все время значился в середнячках. Среди лучших обязательная добавка. Но сегодня вовсе не удел. Не сильно везло песне «Feel Something» в чарте, если честно. Но все, больше ни с кем соревноваться не надо. «Депортация» прямиком с 12 места. Начиная с середины марта, именно тогда трек «Take Me Somewhere» попал в двадцатку, LB One и Шоби ни разу не оказывались ниже 10 места. Всегда только в первой десятке, и казалось, что стабильность трека невозможно нарушить. Предыдущая позиция – 5-я, и вот оттуда «Take Me Somewhere» резко и быстро пошел на выход.
1: Большая двадцатка. Номер 20.
0: Майк Познер и Дэвид Гетта, судя по количеству оценок, совсем отказываются от конкуренции. Старт с 15 места как будто давал надежду на развитие событий, но никак не в сторону безвестности. Трек «I went back to Ibiza» нынче у выхода из топа оказался 20-е место.

0: 15. Новинка.
1: В 2002 году была образована эта группа, а их дебютный хит 2007 года «Apologize» установил рекорд радиоэфира США. Более 10 тысяч ротаций за одну неделю. Дальше было больше. «Counting Stars» стала номером один в 54 странах мира, а в 2022 они неожиданно выстрелили снова с «I Ain't Worried» саундтреком к блокбастеру «Top Gun Maverick». Отдельная суперсила, конечно, у фронтмена группы Райана Тедера. Он один из самых востребованных поп-авторов планеты. Именно он написал «Halo» для Бейонсе и «Bleeding Love» для Леона Льюис. Слушайте, почти четверть века на сцене, а One Republic все еще звучат так, будто только начинают. «Need Your Love» вышла совсем недавно, в начале апреля, как первый сингл с готовящегося 7-го студийного альбома. Песня о том, что настоящая человеческая близость важнее любых материальных благ. Ни кредитки, ни дом на холме, ни имя на бульваре, ни заменят того единственного, что действительно нужно. Дебютное 19-е место в большой двадцатке.

0: номер 11.
1: Dimension и Baby Close с треком Once in a Lifetime заняли в прошлый раз 10-ю строку, отобравшись в Power Chart как одни из 20 сильнейших. И они продолжают оставаться в этом статусе, но уже на 11.

0: Ну что, пора снова поогорчаться за Кига, Калида и Гриффина. Их трек «Save My Love» из первой ложи пересаживается в 10-й ряд. В общем-то, я была преисполнена удивления и восхищения в прошлый раз, когда стало понятно, что голосование слушателей возвело трек в лидеры. Вот уже по-настоящему выстраданное место. Сегодня «Save My Love» на 10-м, но песня по-прежнему в числе лучших, и это прекрасно и почетно. Но результат в сравнении с динамикой других участников, конечно, худший.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска.
0: Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием тотальная распродажа всего ассортимента. Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка. Работаем только до 1 июня. Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11.
2: Финальная распродажа салона обуви «Диора».
0: Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
3: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Алиса. Радио «Тапок». Комната культуры. Гарик Сукачев. Вадим Самойлов. Агата Кристи. Сектор Газа. Линда. Горшенев. Полна любви. Пламенев. Северный флот. Good Times. Йорш. Стигмата. Слот. Бригадный подряд. Более 50 участников. «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер. Мебельная компания «Нонтон». Информационный. Поддержка в Мурманской области Power Hit Radio 0+.
4: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
5: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
4: Компания «Консультант ИТС».
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
8: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
9: Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка на Power Hit Radio.
0: И снова здравствуйте. Мы прерываемся иногда на рекламу, потому что без нее было бы невозможно ничего. Да вот даже этот музыкальный чарт слушать. У микрофона по-прежнему Соня Баженова, и мы движемся дальше. Большая двадцатка на 104.5.
10: Номер 9.

0: В новой версии трека 1986 года «I Can't Wait» Боб Синклар и Кайза заменили оригинальный фанковый синти-поп-саунд и запоминающийся басовый риф на гиперэлектронную версию, создав самый настоящий драйвовый танцевальный бит. При этом классический вокальный хук из оригинала был сохранен. И в этой песне совершенно точно есть энергия, которая заставляет двигаться, не задумываясь. Этакий мост между музыкальными эпохами. Вот что такое эта песня. Сегодня только 9-е место против предыдущего 7-го.
1: Номер 8.

Трек «All I Need» красиво сочетает в себе современное звучание с этакими отголосками классического диска. Вообще спелись и сработались эти товарищи Disciples и Kyoza великолепно, я считаю. И то, что трек потерял одну позицию, не вижу здесь никакого конфликта. I want all of you.

Ровно месяц треку «Дрекула». И в первой десятке он еще не бывал. И только захотелось сказать, ну пора бы уже. Как он тут? Противопоставление света дня и тьмы ночи. Эта песня на самом деле о любви. Да-да, снова и снова. Но любовь эта расцветает только в секрете и полной темноте. И появляется страх быть раскрытым среди бела дня. В общем, ничего хорошего в такой ситуации нет. Хотя как знать, как знать. А между тем, Tame Impala и Дженни уже седьмые.

0: Почти 3 месяца в топе, но уже сейчас можно сказать, что это самый обсуждаемый, самый противоречивый, самый заказываемый и один из самых популярных треков весны. Holy Flame и его «Тону» уже по-настоящему тонет в слушательской любви. 6-е место против предыдущего 2-го, но я не удивлюсь, если уже через неделю ситуация снова сделает кульбит.
1: Номер 5.
0: Удивительную стабильность демонстрируют Алексей Сонар и Рамон Даллер на пути к цели. А цель-то в определенном контексте одна – достигнуть вершины чарта Power. Ну, допустим, что у них это не выйдет. Говорю это, понимая, какие тут имена и песни дальше представлены, а не в уничижительном ключе. Но снова и снова – плюс 3. И это волшебство. Честное слово в отношении трека «Sometimes».

0: на Power Hit Radio.
1: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
0: Конечно, агрегатка, бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311, Восточная объездная дорога 212.
2: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточная объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
0: 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронь столов 288-789. Запрещено для детей. Мы покорили воскресенье. Теперь ведущий Power в эфире 7 дней в неделю. Полярная станция.
3: Партнер программы «Северная Нагорная». 31 мая в 12:00 праздник творчества и фантазии для детей и взрослых. Можно все. Рисуй, танцуй и создавай на мастер-классах. Участвуй и получай подарки. Забудь о правилах. Твори свободно, без возрастных ограничений.
2: Каждое воскресенье с 13 до 16 Света Владимирова и Сергей Сачков расскажут о нашем севере все. В любую погоду на 104.5.
4: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
5: Большая двадцатка.
2: Большая двадцатка, ее завершающий этап на 104.5. После эфира через какое-то время двадцатка появится и в нашем ВК-канале. Это для тех, кто любит и интересуется музыкой, или для тех, кто пропустил полностью или же частично. В общем, мы хотим быть удобными всем и каждому, хотя так не бывает, это мы тоже знаем. Меня зовут Соня Баженова, двинемся дальше, да?

0: Но какая приятность. New Religion пробует вернуть свои сильные позиции. И пока это получается. До своего лучшего результата, конечно, не дотягивают Биберекса и Фейтлес, но все же показывают свою силу, воздействие на слушателя. Шестая строчка зачеркнута, четвертая записана.
1: Третье место. Новинка.
0: Бунт – новое имя, которое необходимо запомнить. Это немецкий электронный продюсер, диджей и мультиинструменталист из Штутгарта. Само слово «бунт» по-немецки означает «цветной», «красочный». И фишка музыканта в том, чтобы смешивать электронику с фолковыми инструментами и получать на выходе что-то живое, теплое, фестивальное. Журнал «Rolling Stone» включил парня в список 25 артистов, за которыми будущее, назвав суперзвездой электронной танцевальной музыки. Только вдумайтесь. Представьте, у него был сольный аншлаговый концерт на стадионе в Мехико. Надо переварить эту информацию, да? Давайте несколько слов пока скажу о вокалистке, чей голос-то мы слышим в треке «I Need You». Мэллоу – берлинская певица и автор песен, ставшая одним из самых востребованных голосов в электронной музыке через коллаборации с Дипло, Армином Ван Бюреном, Above and Beyond, Оливером Хелденсом и другими. «I Need You» вышла 3 апреля, к концу месяца прошла рубрику «Power Test» на Power. Сегодня уже в двадцатке. Стартует сразу с бронзовой ступеньки. Но это не лучший дебют. У нас есть еще одна песня «Новичок в топе». Немного терпения.

0: место.
1: Рамбеса, конечно, пока нельзя списывать со счетов. Он хоть и опустился в прошлый раз на третье место с первого, которое трижды до этого занимал. Но сегодня, смотрите-ка, второй трек-камбэк по-прежнему любим, и голосов за него отдано немало.

0: Ну что ж, а теперь настоящий праздник для тех, кто понимает, что значит, когда музыка попадает прямо в сердце. Про норвежца Кига говорить уже и не нужно. Его знают все. На вокале в треке «That's When You Know» Картер Фейт, умеющая работать в любых жанрах. Сама же песня в духе раннего Кига, теплая, пронизанная солнцем. Картер Фейт поет о материнском совете, проверенном временем. О том, что любовь – это дорога. Что впереди исчезает, прежде чем успеешь заметить. Свернешь не туда и останешься один. Ее голос звучит, как письмо, найденное в кармане старого пальто. Красивая песня, получившая невероятное количество голосов. «That's When You Know» берет старт с первой строчки чарта. И это четвертый случай за всю историю «Большой двадцатки», когда один трек артиста на первом месте сменяет другой трек того же артиста. Первые три в начале 20-х годов проворачивал Рампеса, а сейчас Кига. На прошлой неделе, напомню, лидером была его песня «Save My Love», отступившая сегодня на 10-ю позицию. Сегодня лидер «That's When You Know». Это браво и номинация. Я же, Соня Баженова, удаляюсь и оставляю вас с красивой музыкой.
1: Лучший дебют. Best of the best.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
3: Спонсор программы ООО «СТО Гринвей». Автосервис «Гринвей». Автостекла в наличии и на заказ. Замена и ремонт. Телефон 438-444.
4: Александр Дюма, побывав в Неаполе, любил рассказывать, что простой итальянский люд летом ест одни дыни, а зимой одну пиццу. Две минуты с пользой у микрофона Юлия Ряшкина. Изначально пицца, по большому счету, выглядела как современная фокаччо. Лепешка из грубого теста с томатами, оливковым маслом и специями. Все. Слово «пицца» произошло от латинского «пита», образованного от «пинцере», что значит «толочь». И упоминается это слово еще за 1000 лет до нашей эры. Ели пиццу и в Древней Греции, и в Древнем Риме еще до нашей эры. Но слово «пицца» начали говорить примерно в 10 веке, уже нашей эры. Бразильцы добавляют в пиццу горошек и бобы. Французы готовят пиццу с жареными яйцами. В Китае совсем не оставляют краев из теста, заполняя всю поверхность начинкой. Или делают корочку из мини-хот-дога. Сосиска тянется по всему периметру пиццы. В культурологии и социологии есть понятие «эффект пиццы», когда отдельные части культуры народа претерпевают изменения, попав в другую социальную среду, а затем возвращаются на родину. Потому что с пиццей как раз так и получилось. Будучи едой для бедных, она перебралась из Италии в США во время миграции итальянцев. Там рецепт несколько усложнили, и блюдо вернулось назад в новом виде, став просто бестселлером. Короткой строкой. В 2003 году итальянский производитель косметики Duccio Creche из Флоренции создал целую косметическую линию с ароматом пиццы. Гавайская пицца, которая с ананасами, была изобретена на самом деле в Канаде уроженцем Греции. В 2013 году Маколей Калкин сформировал группу под названием The Pizza Underground. Они перепевали песни The Velvet Underground на пиццерийную тематику. «Я жду доставщика», «Все вечеринки с пиццей», так назывались треки, выпустили целый альбом, и клипы тоже были. Первые 3 года своего существования черепашки-ниндзя не любили пиццу. Кстати, есть мнение, что популярной в нашей стране пицца стала именно после выхода на экраны мультика «Черепашки-ниндзя», где главные герои за кусок пиццы были готовы на все, но не первые 3 года. На данный момент самый популярный ингредиент для пиццы в мире – это пепперони. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
3: Спонсор программы представляет автосервис «Гринвей». Гарантия на вклейку автостекла, замена и ремонт автостекол. В наличии и на заказ. Годовая гарантия на лобовые автостекла AGC. Полировка фар. ВКонтакте автосервис СТО «Гринвей Мурманск». Домостроительная 18, корпус 3, 438-444.
0: Две минуты с пользой. 60 минут. Вместе на одной волне. Stay tuned.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Cherry Tiggo 9 – вершина модельного ряда Cherry. Пространство уровня бизнес-класса, высокий комфорт и продуманные технологии. И сейчас выгода до 500 тысяч рублей. Количество автомобилей по специальным условиям ограничено. Автомаркет Cherry Мурманск. Кольский, 118. 3-3-0-0-0.
2: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
3: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип, 32-023-75-00-128-20.
5: Вы уже слышали? В «Строймиксе» колеровка красок «Тикки Вала» и «Текс» всего за 1 рубль. Вы выбираете цвет, мы делаем все остальное. Платите только за краску. Оттенок получайте. Идеальный. Ждем вас в «Строймиксе», Кольский 40 и Лобова 19. Акция действует весь май. Количество товара ограничено. «Строймикс». Жизнь ярче.
6: В стоимость 1 рубля входят колоранты и замешивание краски.
7: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто».
8: В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска.
9: Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейдин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно.
10: Звоните 25 25 50.
11: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
12: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
11: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
13: на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром «Пески». Более 50 участников. Специальный гость. N.U. Юрий Николаенко.
5: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
4: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
5: Что-то нам учил, да-да-да. Гордо уходил.
4: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
6: Мы покорили воскресенье. Теперь ведущий «Power» в эфире 7 дней в неделю. Полярная станция.
7: Партнер программы «Северная Нагорная». 31 мая в 12:00. Праздник творчества и фантазии для детей и взрослых. Можно все. Рисуй, танцуй и создавай на мастер-классах. Участвуй и получай подарки. Забудь о правилах. Твори свободно, без возрастных ограничений.
8: Каждое воскресенье с 13 до 16 Света Владимирова и Сергей Сачков расскажут о нашем севере все. В любую погоду на 104.5.
9: Vegas. The radio station. This is Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «СТО Гринвей». Автосервис «Гринвей». Автостекла в наличии и на заказ. Замена и ремонт. Телефон 438-444.
3: Сначала мы его изо всех сил экономим, потом убиваем и глядим, как оно утекает сквозь пальцы. Среди работающих американцев недавно провели опрос, в результате которого 50% признались, что постоянно торопятся, а 70%, что им всегда не хватает времени. Две минуты с пользой у микрофона Юля Ряшкина. Что такое временная бедность и как ее избежать? Временная бедность – серьезная проблема, которую связывают с разными неприятностями, и сейчас о ней говорят все больше. А ведь только за последние 50 лет количество свободного времени у мужчин увеличилось на 6-9 часов в неделю, а у женщин на 4-8. Тогда почему мы чувствуем себя такими бедными с точки зрения времени? И кто что наше время крадет? Естественно, первое, что приходит в голову – это гаджеты. Созданные, чтобы сохранить наше время, технологии превращают его в конфетти. Это прям официальное название феномена – временное конфетти. Когда мы даже в свободное время отвлекаемся на телефон, и в итоге 60 минут отдыха превращается в небольшие блоки из 5-6 минут между ответами на сообщения и просмотром уведомлений. Ничто иное, как непродуктивная многозадачность. И не отдохнули, и не поработали. Второй воришка времени – наш фокус на финансах. Внезапно. Исследования показывают, что деньги защищают от грусти и стресса. Когда машина ломается, например. Но деньги не дарят счастья. Ученые даже вычислили точную сумму, после которой деньги вообще не приносят удовольствия. Не буду вас расстраивать, потому что даже вечно удивляющая нас средняя зарплата среднего мурманчанина от этих доходов далека. Но, что важно, мы привыкли думать, что упорная работа сейчас освободит наше время в будущем. А это не так. К тому же мы не умеем грамотно оценивать свое время. Когда-нибудь делили свою зарплату на количество рабочих часов, чтобы понять, сколько стоит один час вашей работы. Даже когда мы принимаем откровенно плохие решения, вроде отказа от перерыва на обед, чтобы взять еще больше работы, или выбираем более дешевый перелет с пересадками, потому что деньги ценим больше времени, мы не учитываем свои усталость, стресс, плохое настроение, отсутствие мотивации, на восстановление которых тоже потребуется время. А еще есть мнение, что занятость – показатель статуса. Мы несем свою занятость впереди себя, как сверкающую медаль. Но слово «занят» далеко не всегда равно слову «продуктивен». Неуверенность в финансовом положении питает эту нашу одержимость работой. По мере того, как растет пропасть между социальными классами, мы все больше сомневаемся в своем будущем. И справиться с этими чувствами нам помогает увеличение количества работы, которое, к сожалению, подпитывает культ занятости. И даже если работа по выходным и за полночь радует вас в моменте, она только подливает масло в огонь нездоровой и несчастливой жизни в перспективе. Да, мы не созданы для безделья, но и отвращение к праздности – это не норма. Профессор психологии в Гарвардском университете Дэн Гилберт оставлял студентов в пустой комнате без каких-либо заданий, и большинство предпочитали получать небольшой удар током, только бы не оставаться наедине со своими мыслями. Другое исследование показало, что работающие родители во время досуга испытывали скуку и стресс, ругая себя за досуг. Ну и чаще всего убежать от своих мыслей нам помогают гаджеты. А это лишь очередная ловушка, которая увеличивает уровень стресса и крадет наше время. А вот безделье, наоборот, показало себя как отличный вариант проведения досуга, который снижает временную бедность. Ничего не делание помогает нашему мозгу отдохнуть, а это благотворно влияет на наше общее состояние. Пытайтесь использовать свое время с удовольствием, ведь никто не знает, сколько у вас этого самого времени еще впереди. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
2: Спонсор программы представляет автосервис «Гринвей». Гарантия на вклейку автостекла, замена и ремонт автостекол. В наличии и на заказ. Годовая гарантия на лобовые автостекла AGC. Полировка фар. Вконтакте автосервис «СТО Гринвей Мурманск». Домостроительная 18, корпус 3, 438-444.
1: Две минуты с пользой. Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
0: 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронь столов 288-789. Запрещено для детей.
2: Лапшичка! Новое заведение в Мурманске. Настоящая азиатская кухня. Попробуешь один раз и возвращаешься снова. Горячий рамен, авторские сэндвичи, настоящие азиатские напитки и тот самый том-ям. Каждая тарелка – маленькое путешествие в Азию. Мурманск, Кольский, 152А. Работает доставка. Заказывай прямо сейчас.
3: ИП Попова Ирина Александровна. УГРН ИП 322-519-490-191.
4: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
5: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
6: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
5: названия треков,
6: голосование за самые понравившиеся,
5: передача сообщений в студию.
6: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
5: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
7: Power. Power. Hit Radio.

0: Fresh Music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: John Newman, Merry Go.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Город отдыхает. Работает полярная станция. На Powerhit Radio.
2: Как говорится в одном легендарном мультфильме, в такую погоду люди дома сидят, телевизор смотрит запятая или слэш и слушают полярную станцию.
3: Непременно. В это воскресенье приветствует вас ваши ведущие Сергей Сачков.
2: И Света Владимирова. Да, наше воскресное шоу «Полярная станция» здесь, как всегда, с 13 до 16, вне зависимости от погоды, ее унылости, ну и, соответственно, нашего настроения.
3: Ну и самое главное, что вам в это воскресенье однозначно есть чем заняться, потому что тема наша уже подвешена в нашей группе во ВКонтакте. Заходите, рассказывайте на эту тему что-нибудь, оставляйте свои комментарии, общайтесь с другими нашими слушателями, ну и, конечно, участвуйте во всех тех интересных вещах, которые мы для вас приготовили в это воскресенье.
2: Да и языки наши, если честно, тоже подвешены, как, собственно, и тема, так что будем болтать ближайшие 180 минут вместе с вами и расскажем вам новости другого севера.
3: Будем слушать голос тундры.
2: В 14.30 создадим точку притяжения вместе с МФК «Северная Нагорная» и будем сегодня торжественно разыгрывать подарочную карту в Сити Гурме аж на 3000 рублей. Напоминаем вам, кстати, что в Нагорку ехать для этого не нужно, но если вы окажетесь там, то можете прямо оттуда с места событий...
3: Да вам прямо удобнее будет подарок забирать.
2: Ну, в том числе. Кстати. Так что ждите подробностей, в 14.30 все расскажем.
3: Да, еще будем сегодня прокладывать новый маршрут выходного дня. Будет очень интересно, так что не переключайтесь.
2: Ну и, разумеется, за призы и за подарки будем продолжать переводить Саамского. Этот словарь все никак у нас не заканчивается, собственно, как и то, что мы хотим вам вручить. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нам. Ну а о чем мы с вами будем сегодня спорить и очень принципиально уже голосовать в нашей группе, я прям свои ладошки потираю, расскажу вам две песни, послушаем и снова к вам вернемся.
0: Полярная станция. Твой витамин D в любое время года.

0: Ну а чем еще заниматься в такую промозглую погоду? Хочется о чем-то приятном с вами сегодня поболтать и обсудить.
1: Конечно. Поскольку погода совсем-совсем шепчет, чтобы все сидели дома, мы сегодня как раз будем говорить, куда бы из этого дома уехать, и из Мурманска тоже. Ваши планы на лето обсуждаем сегодня. Присоединяйтесь к нам в нашей группе во ВКонтакте, пишите нам с сайта, через приложение, и даже можете позвонить в студию по телефону 488-448 и прямо рассказать, куда вы хотите, как там будет здорово, долго ли вы там будете находиться, вот этим вашим прекрасным летним отпуском. Рассказывайте.
0: Ну а если вы голосуете

0: хочется. У нас здесь будет очень бодро и свежо всегда, понимаешь? Ты не будешь тосковать.
1: Кожаный плащ и пошел.
0: А ты откуда знаешь, в чем я хожу на работу летом?
1: Я все про тебя знаю.
0: Вот кто подглядывал все это время. За мной, да, на самом деле, что если вы тяжело переносите жару, и это испепеляющее солнышко вам совсем-совсем не подходит, то самое время, конечно, оставаться в нашем Мурманске и ни о чем не беспокоиться.
1: Серега, вот, во-первых, солнышко не всегда испепеляющее, может быть, ведь оно и мягкое, и ласковое, а во-вторых, хотел тебя спросить, вот ты с самого детства в Мурманске летом остаешься?
0: Ты знаешь, мы сегодня, наконец-то, давай тоже еще одну тайну раскроем и как бы отвечу на твой вопрос. Впервые за 8 месяцев, за последних, как это подметили наши слушатели, мы смогли сделать анонимное голосование.
1: Но дело в том, что я всегда его делаю, но почему-то оно у меня не срабатывало.
0: А давай тебе и третью тайну тоже раскрою. Я всегда хотел узнать, за кого же голосуют наши слушатели, чтобы понять, с кем дружить и от кого отписываться в социальной сети.
1: Ты мне намекаешь?
0: Во ВКонтакте.
1: Ты делал?
0: Свет, ну слушай, прошло и прошло. Что не скажешь, как говорится.
1: Какой кошмар, чего только не узнаешь в прямом эфире.
0: Так вот, я сегодня просто за Светину позицию, как человек, который, мне кажется, с первого года своей жизни куда-то летом уезжает, и поэтому, чтобы никто не узнал, но шоу состоялось, у нас сегодня впервые в истории полярной станции анонимное голосование.
1: Да, нет, ну так, а этим-то летом ты работаешь?
0: Да, этим летом я работаю.
1: Ну, то есть хотя бы не соврал.
0: Абсолютно точно. И давай так, я подписываюсь под тем, что в Мурманске оставаться летом и работать, в этом нет ничего страшного и огромное количество плюсов.
1: Нет, страшного
0: можно
1: ничего нет, просто
0: для
1: только
0: себя
1: грустное.
0: Найти. Кстати, нет, я тебе давай-то в течение шоу буду рассказывать, и, возможно, останешься тоже ты столоваться здесь
1: не
0: у нас на северах.
1: Даже.
0: А вы что думаете по этому поводу? 488-448, наше мобильное приложение, Power, группа во ВКонтакте, и там, кстати, голосование, которое, наконец-то, идет у нас очень плотно. Интрига на 104.5 на полярной
1: почти
0: станции.
1: Почти как кошечки-собачки.
0: Ну, это ничто не переплюнет, это как черное-белое выбирать примерно. То же самое, голосуйте, пожалуйста, скоро вернемся с обсуждением.
2: Полярная станция держится на плаву. И ты держись. Каждое воскресенье на 104.5.

0: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте.
1: Реклама. Северная Нагорная дарит подарки за ваши покупки. Просто регистрируйте чеки на сайте. Информация об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках и месте их получения на сайте snmall.ru.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
2: Социальный проект «Наша рыба» инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и призван обеспечить северян широким ассортиментом качественной рыбной продукции по доступным ценам.
4: Внимание, Мурманск!
5: 24 мая в 19 часов вечер профессиональных боев «Бойцовский клуб». Турнир в мегакружке МФК «Северная Нагорная». 6 поединков. Бокс, ММА, кикбоксинг.
4: Количество билетов ограничено.
5: Подробная информация о продаже билетов на сайте murmol.ru. 24 мая, 19 часов. Мегакружка. МФК «Северная Нагорная».
4: Для лиц старше 16 лет.
2: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска.
6: Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием тотальная распродажа всего ассортимента. Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка.
2: Работаем только до 1 июня.
6: Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11.
2: Финальная распродажа салона обуви «Диора».
6: Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
7: Обновленный Хавейл Джолион уже в Мурманске. Больше технологий, больше комфорта, больше автомобиля за свои деньги. Один из самых популярных в своем классе. И теперь еще лучше. Выгодный трейд-ин. Цена 2 миллионов 49 тысяч рублей. Уже в автомаркете. Кольский 118. Телефон 3-3-0-0-0.
0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
8: Milky, just the way you are. David Guetta Remix.

0: НДС. Новости другого севера.
1: Рассказываю вам, что происходит в других регионах, которые так уж вышло расположились за полярным кругом.
2: А их, между прочим, очень много, как выяснилось.
1: Как выяснилось. А те, которые приравнены к районам Крайнего Севера, там еще отдельный большой список. Так вот, с 18 мая аэроглиссеры начнут перевозку пассажиров через Анадырский лиман. Ты спросишь, что такое аэроглиссеры?
2: Нет, я спрошу, а это не опасно?
1: Сейчас разберемся с тобой. Пассажиры, прибывающие в аэропорт угольные копии, могут записаться в порядке живой очереди, и диспетчер встречает их с табличкой «Аэропорт Анадырь». Навигационный сезон продлится до 19 июня. На линии планируется задействовать до 5 судов. Стоимость проезда сохраняется на уровне 500 рублей. Отвечаю на вопрос, который ты, возможно, хотела бы мне задать. Что такое аэроглиссеры? Это аэролодки. Надеюсь, тебе стало проще.
2: Конечно, плоскодонки какие-то.
1: Абсолютно верно. Причем плоскодонка, к которой приделали авиационный двигатель. И именно поэтому он может проходить и по мелководью, и по болотам, и пороги и ледоход на реках тоже вполне себе способен преодолеть.
2: А взлетать могут?
1: Ну, давай так. Ты имеешь в виду, что авиационный двигатель?
2: Ну, если разогнаться, и взлететь, и пролететь. Как вот?
1: Ну, давай так. Новая бизнес-идея, как будто это звучит.
2: Как будто для этого
1: позвонить.
2: Придется ехать в угольный копий.
1: Ну, а Югра стала победителем 5-го национального органического конкурса. Ты знаешь, я дальше заголовка особо заходить не хочу. Я понял, что у меня наконец-то появилась какая-то осязаемая мечта в жизни. Я хочу быть победителем органического конкурса.
2: То есть из органики ты сделан или нет?
1: Югра стала лучшей в номинации «Регион. Лидер по поддержке органического производства». Как они рассказывают, что за звание лучших боролись почти 500 участников из 74 регионов России.
2: А наши были? Ты вот не погуглил?
1: Я, если честно, не узнавал, но давай так, у нас новости другого севера, поэтому рассказываем про достижения Югры в частности. В Югре работает сегодня около 12 предприятий, которые выпускают 146 видов продукции со знаком «Органик». И всего переработкой оленины и других северных продуктов занимаются аж 50 производителей.
2: А почему ты не прочитал вот это слово «переработкой дикоросов»?
1: Давай так, я хочу быть лидером органического конкурса, а не дикоросом, поэтому давай лучше...
2: Это какая-то... Нет,
1: давай лучше мы дальше перейдем, пожалуй. Новость, которую я прочитал в пабликах Карелии, там сейчас рассказывают о том, что самолет из Петрозаводска будет летать и в Мурманск. Вот что сейчас обсуждают у нас в нашем соседнем регионе. Авиакомпания «Юфт-Аэро» запустит рейсы с 3 июня, будут они выполняться еженедельно по средам, время в пути 1,5 часа. Сегодня из аэропорта Петрозаводск можно улететь в Москву, Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург, Казань, Махачкалу и Сочи. Буквально с 3 мая будет открыто авиасообщение с Минском, а на прошлой неделе открылись авиаперелеты в Самару.
2: Ну теперь есть дополнительная опция прилететь в Петрозаводск, а оттуда уже по направлению, по которому тебе хочется, а из Мурманска не улететь. Да, не обязательно через Москву стало летать. Вот это здорово.
1: Да, не обязательно, а теперь на поезде, понимаешь, выходить в неудобное время, потому что поезд из Мурманска-то стартует в классные 10 часов. Все суперудобно, никаких тебе ранних выездов. Но в Петрозаводск он приезжает около 4 утра. И вот эти, конечно, подъемы так себе. Или раньше, понимаешь, люди еще добирались до Петербурга, а потом оттуда ехали на машине до нужной точки тебе Карелии, там Сартовала и прочие достопримечательности. А сейчас
2: это как будто бы совсем неправильный маршрут, если ты не хочешь просто попутешествовать.
1: Сейчас гораздо удобнее стало, всего 1,5 часа, и вот ты на...
2: Ну не сейчас, 3 июня.
1: Ну, давай так, в этом году...
2: Этим летом.
1: Даже так. Так что, если вы еще свой маршрут не спланировали, то хотя бы на выходные...
2: Можно, кстати, сгонять
1: в Петрозаводск. И в Петрозаводск, да, сгонять.
2: Серега,
1: как
2: не
1: уговаривай,
2: но не надо. Надо отдыхать летом.
1: Если накопится хоть немножко, то... Ну, кстати, в Мурманске, знаешь, можно очень прилично отдохнуть.
2: Да, что ж такое-то? Я же говорю, не в Мурманске, уезжать надо. И даже ты новости такие прочитал. И все равно стоит на своем.
1: А у нас сегодня полярная станция,
2: так
1: потому что...
2: Так принципиальную позицию ты занял, я смотрю.
0: НДС. Новости другого севера.

0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей. Реклама.
1: Готовьтесь к лету ярко и выгодно в Северном Нагорном. Обратите внимание на межсезонные распродажи и новые коллекции в Зарине Хендерсон, Глория Джинс, Остин Золла и многих других. Получайте удовольствие от покупок и встречайте лето обновленными. МФК «Северное Нагорное» – ваш гид по стилю.
2: Хорошая новость для всех, кто любит домашнюю кухню. ТРК «Северное Нагорное» открылась драничная. Теперь здесь можно вкусно и сытно пообедать. В наше меню обеды, горячие блины и драники с разными начинками. Драничная в «Северном Нагорном». Приходите на открытие. Мы вас накормим. Подарите себе маленький праздник посреди рабочего дня. Насладитесь вкусными и сытными блюдами, как дома. Телефон 75-44-66.
3: «Хэ-хэ-бар». Центр клубной культуры и ночной жизни Мурманска для своих и гостей города. Энергия ночи, софиты и знаменитые диджеи города создают атмосферу современной электронной музыки. Наслаждайся авторским меню между танцами. Хэ-хэ-бар. Танцуй до утра. Мурманск, проспект Кольский, 44. Бронь столов по телефону 70 70 57.
4: Кто не работает, тот ест.
5: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
0: Полярная станция на Power Hit Radio.
1: Группа ВКонтакте «Северное Нагорное» — это не только легкий контент и веселые видео, но и полезные обзоры от стилистов и, конечно, новости о скидках. Подписывайтесь.
0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей.

0: Написала нам Оксана Фомина в нашем мобильном приложении, подписала принципиально, что не аноним.
1: Вот молодец, Оксан. Вот у нас сегодня голосование анонимное, поэтому пишем все не анонимно. Пожалуйста, подписывайтесь своими настоящими именами и присылайте свои комментарии вот прям нам через приложение. У нас сегодня вот такая принципиальная позиция.
0: Нам Оксана написала, то есть...
1: Не аноним, которая.
0: Да, говорит, то есть Сергей анонимно проголосовал так же, как и Светлана, а в эфире будет сидеть и лукавить? Так что ли, спрашивает нас Оксана.
1: Ну, начнем с того, что мы в эфире не сидим, а стоим.
0: А? Как вам шуточка, ответы?
1: И вот это уже принципиальная наша позиция.
0: Нет, Оксана у нас... Да, все принципиально. Нет, ты про свои принципиальные позиции, Свет. Не все нужно рассказывать в эфире, понимаешь? Это должно оставаться личной жизни.
1: Нет, тут прокомментировали, я вот ответила.
0: Спасибо большое. Давайте к сообщению, к нашей теме сегодняшней вернемся. Оксана, у нас все, конечно, как всегда, все очень принципиально. И две разные точки зрения у нас здесь. Я голосую за то, что летом в Мурманске можно и даже стоит оставаться и работать в свое удовольствие, а отдыхать в другие, как бы сказал Сергей Дягилев, сезоны.
1: Да, ну а я, конечно же, из Мурманска уезжаю. Скажу вам так. Я однажды осталась в Мурманске на лето. Было это в 9 классе. Мама меня не отпустила на туристический слет в Хибины. Хибиняда это называлось. Я мамочку упрашивала, она стала стеной. Нет, даже руководитель туристического вот кружка приходил, или что там, туристическая школа была, вот, уговаривал маму меня отпустить, потому что я такая вся спортивная, но мама сказала, не пущу. И я вся в слезах, все 3 месяца сидела в Мурманске. Научилась вязать, связала себе свитер, слушала бардов. В общем, лето это было очень-очень грустно. С тех пор каждое лето я уезжаю и планирую делать так всегда.
0: Так вот, откуда ноги растут нашего обсуждения. Ноги. Детские травмы
1: свитера.
0: На 104,5. Если бы я плел свитера все 3 месяца в Мурманске, я бы тоже затасковал и решил, что пора уезжать.
1: Конечно.
0: И картинку пора сменить.
1: Из Мурманска-то все уезжают. Мне даже было вот не с кем погулять, побегать. Я еще на велосипеде каталась, но тоже одна, потому что из Мурманска все уезжают на лето. И я не знаю, Сергей, где ты тогда был. И, может быть, ты как раз тогда ты и уезжал 7 лет из Мурманска, когда я вязала свой проклятый свитер.
0: Ну, кстати, когда вот вы все уезжаете, сильно проще в нашем городе становится, потому что работать гораздо спокойнее, решается все гораздо быстрее, в городе наконец-то есть чем подышать, потому что количество людей, и давай так, будем сегодня прям кристально честны, детей, которые есть в Мурманске, их количество сокращается прямо-таки в разы. Так что
1: конечно,
0: очень приятное время.
1: Подышать холодным, влажным воздухом.
0: Да что ж ты к этому воздуху сегодня прицепилась?
1: Так это классная, ты сказал подышать.
0: Классная погода в Мурманске летом. Да, я настаиваю, даже если вот она вот такая, плюс 8, и ты в куртке. Я выбираю лучше вот это, если мы остаемся в Мурманске работать. Потому что о какой работе может идти речь, если у тебя здесь сады цветут, солнышко светит, люди хохоча катаются на самокате, а ты работаешь?
1: Ну, выйди на улицу, пробуй там.
0: Давай
1: ты, кстати,
0: так.
1: Любишь так делать.
0: Слушай, ну давай так, за это денежку тоже платят, поэтому, конечно, я люблю так делать.
1: Ну так и не жалуйся так, у тебя, значит, все складывается.
0: Давай лучше к сообщениям.
1: Вот такую погоду на улице, как ты?
0: Вообще без проблем,
1: отлично.
0: Кстати.
1: Так? А потом без голоса приходишь ко мне тут в шоу и хрипишь.
0: Приятно, что ты себе это шоу забрала вот так вот ненавязчиво. Нам Танюшка написала в нашем мобильном приложении.
1: Добрый день. Конечно, по традиции хочется уехать на лето из Мурманска. Но на юг, на море страшновато. В средней полосе скучновато. А еще и дорогие билеты и на самолет, и на поезд. Да и рейсы сейчас отменяют часто. В такую погоду, как сейчас, лучше дома с книжкой и горячим чаем и мечтать о дальних далях. Слышится мне какая-то вселенская депрессия в сообщении Танюшки.
0: А Танюшка, я вот хотел тоже переспросить, что какая-то блаженная интонация у тебя появилась. А если Танюшка пишет в 2 раза быстрее, и все это на улыбочке, ты об этом не задумывалась? Это все-таки наш слушатель с тобой, Свет, который, да, выбрал не ту позицию.
1: А почему это блаженный?
0: А я не знаю, почему ее такое изобразило сегодня.
1: А почему ты так меня сегодня воспринимаешь вообще? Какой-то пишет... ты не анонимный сегодня совсем.
0: Танюшка пишет классный комментарий, который меня поддерживает. Я понимаю, что тебе это неприятно слышать в эфире.
1: Так поэтому я его и так и прочитала.
0: Танюшка, вы молодец. Продолжайте настаивать на своем. Ну, а все то, что здесь у нас написано, прямо-таки подписываюсь, ставлю свой автограф. И у тебя, кстати, есть ли, Свет, направление, которое ты выбрала этим летом, куда ты отправишься отдыхать?
1: Да, есть. Снова... Но я сейчас про него не буду говорить.
0: Да нет, я снова хотел отметить, что снова богатые люди здесь в эфире на 104,5.
1: Так слушай, я из Мурманска пытаюсь уехать, как ты заметил, уже с марта. В марте пыталась, вернулась, потом в апреле уехала, опять вернулась. И вот теперь в июне куда-нибудь съезжу и на весь июль снова уеду. И очень хочется и в августе тоже свалить. Но придется поработать.
0: Рассказывайте и вы, пожалуйста, как проводите свое лето в Мурманске, остаетесь и работаете в удовольствие, как Сергей, или уезжаете, потому что пора сменить картинку, как наша Света. Я вот такую интонацию в тебе сегодня чувствую. Разбирайтесь, пожалуйста, внутри.
1: Все, с буду этим басом говорить.
0: Вопросом. Голосуйте в нашей группе ВКонтакте, пишите в приложении, звоните 488-448 и в нашей группе во ВКонтакте.
2: Полярная станция. Северная надбавка к вашему воскресенью.

0: Реклама.
1: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
0: 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс. Время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронь столов 288-789. Запрещено для детей.
2: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно. Звоните 25 25 50.
0: Полярная станция на Power Hit Radio.
3: Торговый центр «Северная Нагорная» – это поход по магазинам, отдых и развлечения. А благодаря программе лояльности каждая покупка приносит бонусы и классные подарки. Яркие эмоции гарантированы. Только не забывайте регистрировать чеки на сайте. Информация об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках и месте их получения на сайте snmall.ru.
0: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте. Слушай смело, не дрейфуй. На 104.5.

0: Gourmandstar.
1: Разыгрываем прямо сейчас подарочную карту в Сити Гурме на 1000 рублей от МФК «Северная Нагорная». Так что, если вы желаете стать ее обладателем, звоните к нам в студию 488-448 и отвечайте на статистический вопрос про Мурманск.
2: Да, мы как раз с Серегой за эфиром пытались выяснить, что можно такого купить себе на 1000 рублей, чего вот обычно ходишь такой, нет, я не буду себе это покупать. А тут пришел такой, ура, я могу себе и покупаешь.
1: Но это явно большие Принглс. Давай узнаем, что будет покупать наш слушатель. Вы в эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Добрый
3: я буду
1: вам.
3: Покупать шоколадки Фазер.
1: Ну подождите,
2: о,
1: давайте.
2: Кстати, классный выбор.
1: Давайте для начала выиграем, а то мы тут уже делим сертификат, понимаешь? Разбираем его. Как вас зовут? Здравствуйте.
3: Катя.
1: Кать, здравствуйте. Вопрос сейчас для вас будет про статистику нашего города. Как всегда, 4 варианта ответа. Выбирайте тот, который посчитаете правильным. И тогда шоколадки Фазер сами к вам, мне кажется, придут с доставкой практически из Сити Гурме. Вчера в Мурманске прошла традиционная акция «Ночь музеев». А в каком году она состоялась в Мурманске впервые? Варианты ответов для вас. 1999 год, 2005, 2010 или 2012. Выбирайте, пожалуйста.
3: В 2010 году я на ней была.
1: За славу шоколада Фазер и всего, что вы себе
2: напокупаете. Вы, наверное,
1: очень хотели
2: шоколадку. Смотрите, как все сложилось. Вы еще и были на... А можете рассказать, вот как это было первый раз?
3: Это было в художественном музее. Там ставили такую красивую рамочку, как для картины. И все вот в этой рамочке фотографировались.
2: А по музею-то пустили походить?
3: Ну, не хочется плохо говорить про художественный музей, но они бесплатно не пускают, это их стиль.
1: А слушайте, а вчера
3: там,
1: не
3: по-моему,
1: были?
3: Там, по-моему, один зал большой, бесплатный, а остальные все комнатушечки, за каждое за отдельную оплату.
1: А вчера вы не были на ночь в музее?
3: В художественном нет, была вот на Торцево.
1: И как вам?
3: Очень достойно.
2: А что там сейчас показывают? Какую-то новую экспозицию к этой акции
3: ну, там
2: приурочили?
3: Там все связано с войной, uh-huh. и одна экспозиция, что-то вот такое, славянская культура. Но там было очень интересно сделано, как квест для детей. Нужно было что-то собирать, отмечать. И еще детям делали значки, тоже им очень нравилось.
1: Давайте еще поболтаем с вами. Это, как говорится, уже не на зачет. Интересно ваше мнение просто узнать,
2: да,
1: по поводу нашего сегодняшнего принципиального голосования. Есть ли у вас планы на лето в Мурманске? Вы как, остаетесь или уезжаете?
3: Ну, очень бы хотелось уехать на лето, но хотя бы на полтора месяца.
2: Вы уезжаете на полтора месяца?
3: Да.
2: Вот, а куда?
3: Можно я тоже не буду говорить?
2: Конечно.
3: Там бешеные цены на билеты и отмены
2: рейсов. Да, конечно, чтобы не влазить.
3: По России,
2: по России, да. Но все равно. А вот скажите, вот вы с удовольствием уезжаете этим летом в отпуск?
3: Ну, тоже не хочется плохо говорить про Мурманск. Я всегда уезжаю из Мурманска с удовольствием, к сожалению.
2: Вот, а вы уже проголосовали в нашей группе во ВКонтакте? Вот такой еще вопрос.
3: Сейчас зайду.
2: Вот, заходите, пожалуйста, голосуйте. Спасибо вам большое.
1: И на линии самое главное, это оставайтесь, потому что вам сейчас Света за эфиром расскажет, как же заполучить ту подарочную карту, и, глядишь, шоколадками это дело не ограничится, что-нибудь еще для себя интересное найдете. Ну и напоминаем вам, что акция «Ночь в музее», «Ночь музеев», вот так она правильно называется, проходила у нас в Мурманске буквально вчера вечером, и краеведческий музей, культурно выставочный центр Русского музея работали до 0 часов, а художественный аж до часу ночи. Акция эта у нас стала традиционной, поэтому если вдруг вы сейчас себе голову посыпаете, что в этом году пропустили, поставьте себе какую-нибудь точечку или, ну, крестик на себе, наверное, не стоит ставить.
2: Не надо, галочку можно.
1: Вот, точно, чтобы в следующем году эту акцию не пропустить.
0: Мурманстар.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Город отдыхает. Работает полярная станция. На Powerhit Radio.
2: Вопреки погоде за окном и для своего настроения, сегодня вместе с вами с Полярной станцией строим планы на лето. И у вас узнаем, какие у вас, собственно, планы на ближайший сезон в Мурманске. Остаетесь или принципиально на это время уезжаете?
3: Да, тут вот в эфире только что сказали мужским голосом, что уже 2 часа дня. И в это прекрасное такое предлетнее настроение мурманское так и захотелось какого-нибудь горячего напитка. Кофе там или чай или чего-нибудь.
2: А
3: там.
2: Такие у тебя, да, горячие напитки в фаворе?
3: Прям... Мы сегодня... Этим летом я чувствую, да. Но я ведь еду.
2: Нужно что-то пить, когда ты в штанах с начесом сидишь. Да, это точно. Будем с вами в ближайшие 2 часа слушать «Голос тундры», нашу северную музыкальную рубрику.
3: Буквально через полчаса в 14.30 мы создадим новую точку притяжения с МФК «Северная Нагорная». В этот раз разыгрываем подарочную карту в «Сити Гурме» на 3000 рублей. Если хотите ее выиграть, не обязательно ехать в «Северная Нагорная». Можно просто сидеть дома, слушать частоту 104.5 и участвовать в нашем розыгрыше, и тогда вам непременно повезет.
2: Обсудим еще сегодня маршрут выходного дня. Вместе с аттестованным гидом Татьяной Ефремовой расскажет она нам, куда же мы отправимся, возможно, даже в ближайшие выходные.
3: Ну, а кому не хватило подарков, еще будет один шанс в конце следующего часа выиграть подарочную карту на 1000 рублей в «Сити Гурме». Но для этого нужно будет попереводить со мной самского.
2: Возвращаясь к нашей сегодняшней теме, у нас тут Света страдала в завершении прошлого часа о том, что она и в марте ездила в отпуск.
3: Да я не страдала, я просто рассказывала.
2: И в апреле, что никак она не наездится, не наотдыхается. И вот спасатели Малибу, Свет, тебе написали в своих красных плавочках. Говорит Светлана, вы в мае забыли уехать и вернуться. Уезжать срочно от дневной серости и ночной промозглости.
3: Хорошо, выезжаю срочно, спасатели, ждите меня.
2: А я их, кстати, помню. Я бы к ним тоже поехал прямо сейчас,
3: если честно. Все, не завидуй, тебя не звали. А Оксана еще пишет, я люблю северное лето, но это уже к нашему спору. Днем работать, а ранним утром гулять. Глазеть на то, как живет тундра, как она цветет. К середине июня появятся купальницы на болоте пушицы. Это новые какие-то друзья, это новые женские
2: имена. Это девушки, да, которые к середине июня в Мурманске появятся купальницы, да? И купальщики.
3: Так, Оксана, продолжай. Потом мыс побелеет шведским дерном, зафиолетится геранью, вереском, северной орхидеей. К августу пойдут грибы и нальются ягоды. Не могу я себя обделить, пропустив такую красоту. Оксана, я вам хочу сказать, что слог у вас прям-таки литературный тоже. Совершенствуется все лучше и лучше становится. Читать одно удовольствие.
2: Рассказывайте вы, пожалуйста, про ваши летние планы в нашем городе. 488-448. Наша группа во ВКонтакте, мобильное приложение. Если вы принципиально устаете, да, и уезжаете, или остаетесь здесь у нас в Мурманске, рассказывайте, делитесь, ну и голосуйте в нашей группе во ВКонтакте. Обязательно.
0: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте.

0: Продолжаем мы про планы на лето. Вы остаетесь в Мурманске, с удовольствием работаете, гуляете по окрестностям или с радостью уезжаете на лето и проводите время где-то в другом месте. Вот Алена нам пишет: с удовольствием и легкой грустью планирую покинуть наш город навсегда.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Да. Лето проведу, как обычно, в городе Тосно, Ленобласти, на огороде у подруги. Полоть, поливать, копать, косить, убивать. Ой, убивать муравьев, а потом провожать вечерочек на крылечке.

0: страшного. По поводу первого предложения, которое Алена написала, что покидает наш город навсегда, это, конечно, очень тоскливо каждый
1: вот
0: раз
1: жаль.
0: Читать. Но напоминаем, что есть и мобильное приложение Powerhit Radio.
1: Да, кстати, вы оставайтесь на частоте 104.5, это главное.
0: Мне, например, больше всего в этом смысле восхищает наш слушатель Стройбат, который слушает нас в Объединенном Королевстве, в Великобритании, если что, и периодически нам комментарии засылает.
1: И еще и в Польше есть у нас тоже слушатель, который постоянно приветы передает.
0: Проще сказать, где нет, мне кажется, слушателей Powerhit Radio.
1: А даже из Японии нам пересылали привет. Помнишь?
0: Борис, и вам тоже здравствуйте, если вы нас слушаете прямо сейчас. Но еще нам написал Александр, любитель не только кофе.
1: Но он из Мурманска.
0: Ну, скорее всего, говорит Света и Сергей, добрый день. Сергей, сегодня мы в одной банде.
1: Ну, пожалуйста.
0: Не люблю жару и духоту, поэтому лето в Мурманске – это мой вариант. Город пустеет, машин меньше становится, работы на порядок меньше – идеально. А вот в марте-апреле или сентябре-октябре можно ехать в отпуск. Дорога дешевле, проживание тоже, места свободные, куда угодно всегда есть.
1: Ну, есть тут свои резоны, вот в таком вот отдыхе тоже.
0: Но... Я бы не сказала, что это резоны, это жирный плюс.
1: Это жирный, ну, это вот резоны, это
0: аргумент за то, чтобы ехать отдыхать в не сезон. И ты знаешь, с каким чувством превосходства ты обычно отправляешься куда-нибудь посреди рабочего календарного года отдыхать, ловишь на себе вот эти вот взгляды коллег, которые желают тебе доброго здоровья,
1: конечно,
0: долгих лет жизни.
1: Именно поэтому я уезжала и в марте, и в апреле, и все равно хочу летом уехать. А вот нам еще и Никита пишет, давай по горячим следам прочитаем.
0: Во времена динозавров на планете было сплошное лето.
1: Это по теме?
0: Я помню, кстати, эти времена. А то есть динозавры постоянно отдыхали летом, и где они теперь? Летом в Мурманске надо работать, но все равно короткое, пролетает незаметно, а вот зимой, весной путешествовать. Возможно, Свет, для тебя будет очень полезный эфир, ты наконец-то пересмотришь свои взгляды на жизнь и перестанешь тратить сумасшедшие деньги на летний отпуск.
1: Ты имеешь
0: отпуск.
1: В виду, что меня только что сравнили с динозавром, и теперь я уеду все-таки
0: Нет, я, это
1: зимой.
0: Я приму на себя, ты знаешь, а этот пассаж, а вот по поводу того, когда путешествовать, ты все-таки подумала бы, а потому что если посмотреть на цены, на авиабилеты, в частности, на ближайшие летние месяцы, там, конечно, караул самый настоящий.
1: Да, и я подумаю все-таки, подумаю.
0: Рассказывайте вы, пожалуйста, и голосуйте. Самое главное в нашей группе во ВКонтакте, в мобильном приложении, по телефону 488-448. Что делаете этим летом в Мурманске? Остаетесь и с удовольствием работаете? Или принципиально уезжаете, потому что лето для вас здесь невыносимо? Наши координаты прежние, мы скоро вернемся.
2: Полярная станция. Шоу номер один по версии «Белых медведей».

0: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте.
1: Реклама. Северная Нагорная дарит подарки за ваши покупки. Просто регистрируйте чеки на сайте. Информация об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках и месте их получения на сайте snmall.ru.
2: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
3: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: «Черри Тига-9». Вершина модельного ряда «Черри». Пространство уровня бизнес-класса. Высокий комфорт и продуманные технологии. И сейчас выгода до 500 тысяч рублей. Количество автомобилей по специальным условиям. Условиям ограничено. Автомаркет «Черри Мурманск». Кольский, 118. 3-3-0-0-0.
7: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
8: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
7: Компания «Консультант ИТС».
9: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Powerhit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
10: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
12: 488-442. Рекламная служба PowerHit Radio.
0: Полярная станция. Твой витамин D в любое время года.

0: Голос тундры.
1: Нам только что прислали сообщение в мобильном приложении про шерстяные трусы, но давайте мы как-то сосредоточимся на нашей рубрике, которая называется «Голос тундры».
2: Вот здесь... Сергей не смог сдержаться все-таки, он так хотел скорее прочитать, но нет, сейчас будем песни слушать.
1: Свет сказала «терпи», да, вот сейчас так. У нас рубрика. Здесь мы ставим обычно вам современные северные музыкальные новинки, и на очереди у нас группа, которая приехала, ну, в метафорическом смысле, с Ямала.
2: Да, сегодня «Голос тундры» будет звучать женскими голосами, причем молодыми, задорными, но вот это все будет еще и в ремиксе от модного якутского диджея. Я надеюсь, интрига максимальная вот сейчас создалась.
1: А группа, которая будет нас с вами сейчас, я надеюсь, радовать, называется «Анахомани». Это первая этно-кей-поп группа еще и с Ямала. Как будто, если честно, кто-то просто взял несколько разных слов и накидал в одно описание.
2: Да, участницы, как они сами себя характеризуют, яркие представительницы коренных народов Севера. Они объединены любовью к современной музыке и родному краю. А в своем творчестве стараются соединить северные традиции с новыми трендами, древние вокальные техники предков с современными направлениями музыки. Именно поэтому они пригласили в коллаборацию к себе диджея из Якутии.
1: Да, это даже не только один диджей, а целый инди-дэнс-дуэт. У нас сегодня день странных названий в нашей рубрике «Голос тундры». Называется он «Уран», родом из Якутии, работает в жанре электронной музыки, как сам про себя рассказывает, что создает настоящий шаманский вайб.
2: Так, вот этот проект диджейский «Уран», он запустился в 2015 году. Ну, не сам по себе, конечно, им какие-то продюсеры помогали.
1: Помогали, да, все-таки?
2: Да, но настолько они смогли раскрутиться, что в 2019 году они уже выступали на Mercedes-Benz Fashion Week и прям пользовались там большим успехом.
1: Звучит как-то очень жирно и что-то на богатом, если честно.
2: И слушай, я уже предлагаю поставить композицию, но перед этим вот немножечко давай обобщим, как у нас сегодня получается. Итак, сегодня у нас в эфире будет...
1: Будет группа «Анахомани», первая этно-кей-поп-группа с Ямала, и «Энди Дэнс», дуэт из Якутии под названием «Уран». Что из этого получилось, слушаем.

0: Голос тундры.
1: Возвращаемся ненадолго в тему нашего сегодняшнего воскресного обсуждения. И знаете, все то, что я сейчас прочитаю, это написано рукой нашей слушательницы Айсидоры. Я от себя ни одного слова здесь не добавил. Пожалуйста, побыстрее на рейс Мурманск, жаркое море. Пусть солнце обжигает, только бы сменить шерстяные стринги на кружевные и покрываться капельками пота где-то на золотистом песочке, охлаждаясь кокосовыми коктейлями.
2: А Сереженька пусть работает, ему это очень идет.
1: Это если что не Света так думает, это Айсидора продолжает так свое
2: да
1: сообщение.
2: Я поддержу.

0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей. Реклама.
1: Готовьтесь к лету ярко и выгодно в Северном Нагорном. Обратите внимание на межсезонные распродажи и новые коллекции в Зарине Хендерсон, Глория Джинс, Остин Золла и многих других. Получайте удовольствие от покупок и встречайте лето обновленными. МФК «Северное Нагорное» – ваш гид по стилю.
2: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска.
3: Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием
2: тотальная распродажа всего ассортимента.
3: Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка.
2: Работаем только до 1 июня.
3: Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11.
2: Финальная распродажа салона обуви «Диора».
3: Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
0: 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронь столов 288-789. Запрещено для детей.
4: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
5: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
0: Полярная станция на Power Hit Radio.
1: Группа ВКонтакте «Северное Нагорное» — это не только легкий контент и веселые видео, но и полезные обзоры от стилистов и, конечно, новости о скидках. Подписывайтесь.
0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей.

0: Точка притяжения.
1: Разыгрываем прямо сейчас с вами подарочную карту в Сити Гурме аж на 3000 рублей. Будем вам рассказывать сейчас, как же это нужно проделать. Подождите, пока не звоните к нам в студию.
2: Да. Мы загадали точку притяжения. Находится она в Северном Нагорном. И вот прямо сейчас назовем первую подсказку, в которой зашифровано название. Ну, кстати, надо сказать, в первой подсказке зашифровано не название, а местоположение. Так что придется вам поразмышлять.
1: Здесь стартуют эскалаторы и лифты в Северном Нагорном. Но если вы останетесь в точке притяжения, ваше настроение тоже пойдет вверх.
2: А вот теперь думайте.
1: И заходите на сайт snmall.ru, смотрите по карте, что же это может быть за точка притяжения. Если у вас есть версии и варианты, звоните к нам в студию 488-448-448.

0: Есть у нас уже дозвонившийся к нам слушатель. Говорим,
1: самый догадливый.
0: Мы говорим вам здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вы в эфире, как вас зовут?
2: Ирина.
0: Ирина, здравствуйте. Итак, есть ли у вас вариант, откуда стартуют эскалаторы и лифты в Северном Нагорном? Но если вы останетесь в точке притяжения, то ваше настроение тоже пойдет вверх. Итак, ваш вариант?
2: Отдел интимиссии.
0: Я понимаю, кстати, даже ваш выбор.
1: Я вас понимаю, Ирина.
0: Слушай, и мое настроение тоже приподнимается, я тебе так скажу. Но, к сожалению, это не оно. Но, Ирина, вы еще в игре остаетесь, в том смысле, что вы можете еще и еще раз к нам звонить по нашему номеру 488-448. Давай мы тогда лучше вторую подсказку выдадим.
1: Конечно. Итак, отсюда растут уши вкусного кофе и интересных десертов.

0: Дозвонился к нам еще наш слушатель. Вы в эфире. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Добрый вам. Как вас зовут?
1: Анастасия.
0: Анастасия, здравствуйте. Слышали ли вы обе подсказки или нужно повторить для вас?
1: Слышали.
0: Итак, тогда просим ваша ваш. Версия. Да.
1: Я думаю, что это кафе «Юность».
0: И ваш вариант тоже принимается, но мы напоминаем, что мы находимся в Северном Нагорном.
2: Северном Нагорном.
0: Сегодня, так что 488-448. Давай мы напомним еще раз.
2: Конечно.
0: Обе подсказки.
2: Итак, подсказка номер один. Здесь стартуют эскалаторы и лифты в Северном Нагорном. Но если останетесь в точке притяжения, ваше настроение тоже пойдет вверх. Подсказка номер два. Отсюда растут уши вкусного кофе и интересных десертов.
0: Вы в эфире, здравствуйте.
3: Здравствуйте, это снова Ирина.
0: Да,
3: это белый
0: кролик. Ну, конечно, абсолютно верно. Мы, конечно, за эфиром немножечко за вас болели, потому что за первый вариант мы были вам очень благодарны.
2: Да,
0: он нас
2: Сергей
0: сильно порадовал.
2: Перевозбудился, говорит, какой отличный вариант. Эх.
0: Ну, кстати, именно за ним последовала Алиса в «Стране чудес».
2: Но
0: это, собственно. Ну, ты знаешь, она тоже растет. Что ты тоже девчонку так, конечно, оставляешь без вариантов досуга. Ну, а «Белый кролик» — это кофейня и мини-кондитерская. На первом этаже МФК «Северная Нагорная». Кофе, легкие перекусы и, конечно, нежные десерты и любимые торты. Давай с Ириной еще тоже пообщаемся.
2: Конечно, спросим, как вообще
0: дела
2: на
0: там,
2: стороне.
0: Да, ты имеешь в виду. Ну и по теме нашего эфира в том числе. Ирина, вы уже точно становитесь обладателем подарочной карты в сети Гурме на 3000 рублей. И заодно хотим у вас узнать про планы на лето в Мурманске. Вы как, остаетесь или уезжаете?
3: Уезжаем. Ну, вот я недавно прилетела, вчера буквально.
0: Ну, делитесь тогда, откуда вернулись?
3: В Турции.
0: А уезжаете куда и когда?
3: Середина августа в Крым.
2: О, середина, то есть практически все лето, получается, в Мурманске будете?
3: Да.
2: Так, а вот за какой бы вы вариант проголосовали? Ну, в смысле, я так понимаю, что вы еще этого не сделали, но непременно после нашего разговора сделаете. А вот вообще, вы работаете в удовольствии в Мурманске летом или с радостью уезжаете?
3: Работаю в удовольствие. Мне нравится мурманское лето.
0: Ты понимаешь, а я вот не зря почувствовал что-то такое близкое, родное,
2: да,
0: в нашей слушательнице.
2: Да, вдвойне теперь радуется, Ирина. Ну все.
0: Ну мне, конечно, от себя нечего подарить, но
2: кроме
0: подарочная карта. Ой, это вообще всегда пожалуйста. Это я даже от себя еще немножечко добавлю сейчас. Ну а подарочная карта в сети Гурме на 3000 рублей вам достается в любом случае. На линии, пожалуйста, оставайтесь. Вам мы сейчас расскажем, как же ее заполучить.
4: Точка притяжения.

0: на Power Hit Radio.
1: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно. Звоните 25 25 50.
2: Давным-давно один волшебник изобрел волшебные окна, через которые мир становился лучше и красивее. И чтобы волшебства стало больше, он отдавал их с огромной выгодой.
3: Это не сказка. Оконному заводу «Рихау» 25 лет. До конца мая скидка 50% на все окна, балконы и лоджии под ключ. Замер производства, доставка и монтаж. Гарантия на продукцию 5 лет. Телефон 79-00-72. Сайт окнаaries.ru.
4: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 37077. GeelyOmega.ru.
0: Полярная станция на Power Hit Radio.
4: Торговый центр «Северная Нагорная» – это поход по магазинам, отдых и развлечения. А благодаря программе лояльности каждая покупка приносит бонусы и классные подарки. Яркие эмоции гарантированы. Только не забывайте регистрировать чеки на сайте. Информация об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках и месте их получения на сайте snmall.ru.
0: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте.

0: Определяемся сегодня с вами на полярной станции, что делать летом в Мурманске. Ну, в смысле, оставаться и работать или принципиально уезжать на 3 месяца.
1: Но если что делать в Мурманске, то оставаться и работать. Ну, а если вы предпочитаете вообще, в принципе, другие варианты, то, конечно же, надо уезжать и менять картинку, особенно летом.
0: Вот, например, как Елена нам оставила комментарий в группе во ВКонтакте. Говорит, отпуск с 20 июля. Я жду его как манны небесной. Очень устала, хочется сменить обстановку. Уезжаю на все 52 дня, наконец-то. Поедем под Питер, сначала Луга, потом Псков, ну и по окрестностям. Едем на машине, поэтому мобильны.
1: Очень приятно читать такие комментарии, а вот
0: даже
1: еще...
0: Мне.
1: Да, вот еще тут нам какой-то пессимист пишет, что может быть лучше лето в Мурманске. Плюс 5 и легкий моросящий дождик всегда бодрит по дороге на работу.
0: Вот.
1: Уверенность в том, что дождь скоро закончится и его сменит плюс 25 с удушающей 100% влажностью всегда добавляет оптимизма и хорошего настроения. Это вот Александр нам тут раздает. Нет, ну ладно, будем справедливы, продолжает он. Плюс 25, а не плюс 40. Лесных пожаров нет, можно даже покупаться. Грибы, ягоды, полярный день. Остаемся. Ну его, эти юга.
0: Мне, если честно, даже плюс 25 не нужно. Вот если плюс 15, ну максимум плюс 17 у нас в Мурманске летом, этого прям предостаточно. Если дальше, то действительно начинаются уже сложности с дыханием. Так назовем эти ощущения. Ну, правда, непросто. И вот от лета, в прямом смысле этого слова, я в нашем регионе вообще не кайфую. А если вот оно будет, как ты говоришь, блеклое, серое, дождливое, это прям то, что нужно. А вы там пока, пускай вас кожа слезает, и вы становитесь такого прям черного-черного цвета.
1: Да. Ну, а как у вас, как вы предпочитаете проводить свое лето? Какие планы именно на этот сезон у вас в этом году? Пишите, пожалуйста, заходите в нашу группу во ВКонтакте, оставляйте свои комментарии. Также писать можете нам через приложение, через сайт. Ну и, конечно же, звонить в эфир по телефону 488-448.
2: Помни, над пропастью моржи. Полярная станция на 104.

0: Популярная станция держится на плаву. И ты держись. Каждое воскресенье на 104.5.
1: Продолжаем делиться своим мнением на 104.5. Стоит ли оставаться летом в Мурманске и работать, или нужно уезжать? Вот Сергей Борисович пишет: в Мурманске нужно быть летом. А в отпуска уезжать в апреле и сентябре, октябре.
2: Александр подхватывает обсуждение, говорит: главное, чтобы лето тоже было в Мурманске летом. И очень-очень много смайликов, как будто что-то знает наш слушатель.
1: Да, как будто на моей стороне.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Город отдыхает. Работает полярная станция. На Power Hit Radio.

0: Поверните направо, потом налево, потом залетайте.
1: Маршрут выходного дня.
2: Если вы, как и наша Света Владимирова, хотите куда-нибудь отправиться из Мурманска, вот вас хлебом не кормит, дайте куда-нибудь
3: нет,
2: выехать.
3: Нет, еще лучше покормить вначале.
2: Здесь мы с тобой, конечно, солидарны абсолютно. Можно и ненадолго и в нашем регионе найти очень интересное место, куда можно же отправиться. И сегодня мы узнаем с вами про новую локацию от аттестованного гида по Мурманской области Татьяны Ефремовой. Татьяна, здравствуйте.
4: Да, добрый день.
2: Добрый вам взаимно. Мы отправляемся с вами сегодня за гренландскими тюленями наблюдать на Белое море. Расскажите нам, пожалуйста, вот в какую именно часть Белого моря нужно отправиться, чтобы на них посмотреть?
4: Ну, для того, чтобы все-таки это был маршрут одного дня, да, мы выбираем самую доступную ближнюю локацию. Это город Кандалакша и немножечко подальше от нее Лувинга. Там на побережье практически везде можно встретить тюленей. И не только.
3: А почему они называются гренландскими? Они, правда, из Гренландии к нам приплыли?
4: Сложно сказать. Когда проводили классификацию, видимо, такое название присвоили.
2: То есть ты думала, Свет, до этого, что в Кандалакше люди присваивают название тюленям? Что вот эти вот на гренландских похожи?
3: Да, вот я удивилась. Обычно за другими, значит.
2: У тебя очень много тогда в жизни открытий будет впереди. Тебе много еще что нужно будет узнать. Татьяна, я правильно понимаю, что мы за ними наблюдаем с берега? То есть в море нам выходить не обязательно?
4: Да, действительно, в море выходить не обязательно, наблюдения идут с берега, ну, это, кстати, самый экологичный метод наблюдения за морскими животными, ну, и в Кандалакше они возле берега вот и встречаются.
2: Расскажите, пожалуйста, когда стартует сезон наблюдений, когда обычно заканчивается?
4: Ну, весной, когда еще лед, вот он только начинает таять, они лежат на льду, можно подойти и просто смотреть, вот полностью, скажем так, лицезреть этих животных. Да, и гренландских тюленей, и морского зайца. Вот, когда лед тает, да, то в море тоже можно их достаточно часто увидеть, но это будет просто головушка над водой. Вот, и тут уже сложнее их придется различать.
3: Татьяна, а вот вы сказали, что можно, вот они выползают на лед, лежат там, не знаю, греются, может быть, солнышко ловят. А как они на людей реагируют? Они не убегают?
4: Ну, конечно же, от людей, на людей они реагируют с опаской, да, они, потому что когда находятся в воде, они не так боятся людей, чем когда они находятся на суше, да, потому что на суше они передвигаются хуже. Вот, да, конечно же, они ныряют сразу в лунку или в воду для того, чтобы с людьми не встречаться. Поэтому наблюдение проходит на большом расстоянии, да, и при помощи какой-нибудь техники.
3: А,
4: да,
3: вот
4: либо
3: что.
4: Это зум на телефоне, либо бинокль, либо камера с длинным объективом, да, тогда только можно подойти и вот издалека полюбоваться.
3: То есть вы с туристами из-за кустов не подкрадываетесь к тюленям, чтобы на них посмотреть?
2: Вот именно из-за таких, как ты, Свет. Поэтому издалека и наблюдают. Конечно. Прочитала, Татьяна, у вас еще на сайте, что на Белом море есть не только гренландские тюлени и морские зайцы, про которых вы сами только что упомянули, что можно еще увидеть потенциально и нерпу, и белуху, и даже гренландского кита. А вообще какая вероятность их всех вот встретить на время выезда?
4: Давайте начнем с кита. Дело в том, что в Белое море киты заходят, да, и, ну, один случай, там, 2 года назад был зафиксирован, ну, не совсем возле Кандалакши, да, ближе к Соловкам. 2 года назад был горбатый кит. Он прямо напротив ресторана в Кандалакше прыгал, нырял и кормился. Причем это происходило осенью, в сентябре. То есть такого тоже не должно быть. Все-таки в это время горбачи уже уходят от нас. Чаще всего встречаются белухи в Белом море возле Кандалакши и одиночные, и группами. В прошлом году заходили касатки. Тоже была встреча. Ну и... соответственно, да, морской заяц и тюлени. Вот их можно также наблюдать. Но, опять же, повторюсь, только голова над водой. В основном встречи происходят такие вот они мельком. И, ну, в Кандалакше не очень развиты выходы в море для, ну, с туристическими целями. Поэтому наблюдений за животными не так много. И вот прям точно сказать, когда, чего, где, очень сложно.
2: А кто вот из этих морских жителей ваш персональный любимец? Вам за кем наблюдать интереснее всего?
4: Ну, из всех из этих животных это горбатый кит, конечно.
2: Да, а почему?
4: Да. Я занимаюсь фотоидентификацией китовых хвостов, и мы тут собираем китовые истории, да, потому что горбатый кит — это тот кит, историю которого можно проследить благодаря фотографии хвоста. Это есть международный проект, этому посвященный. Вот, это очень интересно.
3: А скажите, пожалуйста, вот все-таки вот эта идентификация по хвосту, что там в них особенного? Какой-то у них узор? Ну неужели каждый кит имеет индивидуальный хвост? Опять же, если это как отпечатки пальцев, то ведь это очень сложно, только со специальной техникой можно различить. А вот как вы хвосты-то различаете?
4: Ну, на самом деле, не обязательно специальная техника. Хвосты у горбачей очень большие, да, то есть это там порядка 2 метров, а то и больше, разные, понятно, по возрасту животные, по размеру хвосты тоже отличаются. Рисунок видно, он различим достаточно хорошо. И, если уже присматриваешься, приглядываешься, то уже ты узнаешь своих китов. Недавно мы выходили в море и встретили кита Станислава, которого спасали в 2024 году.
2: И мой горбач. Да, с Татьяной по этому поводу год назад уже общались в эфире. Ты наверняка подзабыла, а мы эту историю здесь обсуждали, тоже в маршруте выходного дня. Татьяна, скажите, пожалуйста, а есть ли у вас, как у охотников за северным сиянием, какие-то секреты профессиональные, которые помогают вам определить, придут сегодня морские жители, и где именно, в какой части Белого моря их стоит ждать?
4: На самом деле нет. Таких еще историй не предусмотрено, их нет. Да? То есть только подходить к воде, смотреть и наблюдать. Где есть еда, там есть морские животные. Не будет еды, никаких животных не будет. Это рыба — дело водяное.
2: Мне кажется, я морское животное, если честно, потому что ровно по такому же принципу и живу. Если, как и в случае с северным сиянием, случится так, что вы приехали с группой в Кандалакшу или в Лувингу, вышли на точку, но никого не встречаете, возвращаете ли вы часть денег или делаете какую-то скидку, или, может быть, чем-то компенсируете тем,

0: отстреливают?
1: Ну, а если взять общую туристическую историю, то с гидами ездят, конечно, гости региона. А местные сами могут, да, взять автомобиль, поехать и пройтись, погулять, посмотреть. Ну, вот, в Кандалах же есть оборудованные экотропы, и вполне, ну, себе можно встретить и морских животных, не только морских, тут с медведями, да, ребята, да, так что вот.
0: Спасибо вам большое. Сегодня вместе с нами была в маршруте выходного дня аттестованный гид по Мурманской области Татьяна Ефремова. Ну, а напоминаем, что если вы к нам сейчас в процессе нашего обсуждения присоединились и не все подробности услышали, то, как всегда, наш канал в нашей группе ВКонтакте PowerHit Radio. Заходите туда, скоро там будет запись нашего сегодняшнего разговора.
2: Маршрут выходного дня.

0: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте.
1: Реклама. Северная Нагорная дарит подарки за ваши покупки. Просто регистрируйте чеки на сайте.

0: информация об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках и месте их получения на сайте snmall.ru.
1: Обновленный Havail Jolion уже в Мурманске. Больше технологий, больше комфорта, больше автомобиля за свои деньги. Один из самых популярных в своем классе. И теперь еще лучше. Выгодный трейд-ин. Цена 2 миллионов 49 тысяч рублей. Уже в автомаркете. Кольский 118. Телефон 3-3-0-0-0.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
2: Социальный проект «Наша рыба» инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и призван обеспечить северян широким ассортиментом качественной рыбной продукции по доступным ценам.
4: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
5: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня.
6: Привет, обед!
5: Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу.
6: Суп, горячее, салат – всего 340 рублей.
5: Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
6: ИП Алибеков Руслан Саидкулуевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
7: Внимание, Мурманск!
8: 24 мая в 19 часов вечер профессиональных боев «Бойцовский клуб». Турнир в мегакружке МФК «Северное Нагорное». 6 поединков. Бокс, ММА, кикбоксинг.
7: Количество билетов ограничено.
8: Подробная информация о продаже билетов на сайте murmol.ru. 24 мая, 19 часов. Мегакружка МФК «Северное Нагорное».
7: Для лиц старше 16 лет.
9: Кто не работает, тот ест.
10: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
11: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-4-2.
12: Спонсор песни недели ООО «Bright Prime». Фитнес-клуб «Bright Fit». 22 мая скидки на фитнес до 60%.

0: Спонсор PowerPlay фитнес-клуб Bright Fit. Киберпятница в Bright Fit только 22 мая. Вау-скидки на фитнес до 60%. Сделаем лето ярким. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55 00 85. Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент. Ну, я надеюсь, вы вдохновились тем, что можно понаблюдать за китами и за всякими другими животными Кольского полуострова и из Мурманска. Даже если и не очень далеко, то все-таки в область можно и уехать. А вот Степан нам пишет: привет полярникам.
1: Это мы.
0: Да. С удовольствием бы приехал летом в Мурманск. Наоборот, летом в Мурманск. Но отпуск только осенью, да и с деньгами пока печально. Обычно летом работаю. Не столь важно именно в этот период отдыхать. Мне главное пережить лето. Последние годы у нас оно было жарко. Кому-то это в кайф, а я в жару плюс 25 и выше ненавижу до глубины души. Поэтому если отпуск все же приходится на лето, то надо куда-нибудь уезжать в прохладное место. В Мурманской области, как по мне, лето идеальное. Вот такое вот мнение есть.
1: Ну, кстати, мы тоже постепенно в смысле ощущений перестаем быть крайним севером, потому что даже лет 10 примерно назад было у нас настолько жаркое лето, что если ты шел в каких-нибудь сланцах или в сандалиях, у нас здесь по центру города, в Ленинградской, то они в буквальном смысле, прямо вот в прямом, у тебя они прилипали к асфальту, потому что асфальт тоже плавился в центре города.
0: Что-то это был, я такого не припомню.
1: Это был, знаешь, июль 2017 или 2018 года. Ну, ты просто уезжаешь, понимаешь? Конечно. Поэтому тебе такие события здесь не подвластны.
0: Но я не хочу вплавиться в асфальт.
1: Ну, поэтому ты выбираешь...
0: На вечную память.
1: Конечно. А Вера нам написала, говорит, поллета Арбайтен, а поллета в Крым.
0: А вот, кстати, хорошо.
1: Вер, если вы нас слушаете прямо сейчас, то поделитесь, пожалуйста, вы каждое лето такому графику следуете? Или, может быть, только на этот год у вас вот такие вот планы? И самое главное, голосуйте, пожалуйста, в нашей группе во ВКонтакте, потому что сегодня, наконец-то, у нас прям очень такое голосование в притирочку идет.
0: Да, и вот пару голосов могут действительно изменить положение дел.
1: Так что, если для вас принципиально, чем летом в Мурманске заниматься, ну, в смысле, работать или уезжать, других вариантов нет, и в смысле в голосовании, а если есть что вам еще сказать, вы нам, пожалуйста, пишите, звоните 488-448. Остается меньше получаса до подведения итогов голосования.
2: Полярная станция. Северная надбавка к вашему воскресенью.

0: Полярная станция. Шоу номер один по версии «Белых медведей». Реклама.
1: Готовьтесь к лету ярко и выгодно в Северном Нагорном. Обратите внимание на межсезонные распродажи и новые коллекции в Зарине Хендерсон, Глория Джинс, Остин Золла и многих других. Получайте удовольствие от покупок и встречайте лето обновленными. МФК «Северное Нагорное» – ваш гид по стилю.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: 23 мая. «Океан Холл». Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в «Океан Холл». Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе «Океан Холл» во ВКонтакте. Бронстолов 288-789. Запрещено для детей.
3: Хорошая новость для всех, кто любит домашнюю кухню. ТРК «Северное Нагорное» открылась драничная. Теперь здесь можно вкусно и сытно пообедать. В нашем меню обеды, горячие блины и драники с разными начинками. Драничная в «Северном Нагорном». Приходите на открытие, мы вас накормим. Подарите себе маленький праздник посреди рабочего дня. Насладитесь вкусными и сытными блюдами, как дома. Телефон 75-44-66.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
0: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11.25 на Power Hit Radio.
0: Полярная станция на Power Hit Radio.
1: Группа ВКонтакте «Северное Нагорное» — это не только легкий контент и веселые видео, но и полезные обзоры от стилистов и, конечно, новости о скидках. Подписывайтесь.
0: Полярная станция. Шоу номер один по версии «Белых медведей».

0: Северная Угада.
1: Ну что ж, давайте переводить с вами Самского, и у кого это получится лучше, чем у других, тому достанется подарочная карта в сети Гурме на 1000 рублей от МФК Северная Нагорная. Так что звоните в студию прямо сейчас, телефон 488-448. Будем разговаривать по-самски. Как обычно, предлагаю вам самское слово и 4 варианта перевода. Ну, а за вами только выбрать.
2: Нужно позвонить тому, кто готов перевести лучше, чем Света. Это, конечно, не всегда просто сделать, но я думаю, что вашу удачу тоже можно попытать. Так что 488-448 ради подарочной карты в сети Гурме на 1000 рублей от МФК Северная Нагорная, я думаю, что можно нам и позвонить.
1: Конечно, самский язык, он такой разнообразный. А сколько у нас уже эта рубрика существует? С самого начала же?
2: По-моему, да. То есть мы уже больше 2,5 лет.
1: Ну, не как раз 2,5 года переводим.
2: Да не вы переводите.
1: Да, а словарь, я вам скажу, мы всего несколько страничек-то использовали для наших розыгрышей. Поэтому он вообще нескончаемый, и всегда будет эта рубрика.
2: Напоминаем, что есть у нас и такая опция, даже подсказка, которая называется «Интонация ведущей». Так что внимательно слушайте за тем, что Света здесь говорит. Возможно, именно это и приведет вас сегодня к победе. 488-448. Набирайте, пожалуйста, номер нашей студии. Будем с вами сейчас разыгрывать подарочную карту в сети Гурме на 1000 рублей от МФК Северная Нагорная. Если вы никогда это не проделывали, то задача у нас очень и очень простая. Света вам будет озвучивать слово на самском, предложит 4 варианта ответа. Вам нужно будет выбрать тот, который вы посчитаете правильным. Надеемся, что он и окажется верным.
1: А вот я думаю, может быть, уже назвать все-таки самское слово, может быть, все равно его никто не сможет загуглить. Я так тебе скажу.
2: Давай мы для начала познакомимся с нашим слушателем. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Первый раз дозвонилась. Надо же.
1: Ну, надо же. А как вас зовут?
3: Татьяна.
1: Татьяна, так удачи сегодня на вашей стороне однозначно.
2: Мне нравится просто то настроение, с которым Татьяна к нам в эфир пришла.
1: Она просто в шоке от того, что это что, Пархит-радио? Да, Татьяна, это Пархит-радио,
3: да,
1: все нормально.
3: Да, очень забавно.
1: Нам тоже все нравится, давайте. А сейчас вам будет еще забавнее, потому что я вам предлагаю в прямом эфире перевести самское слово «нюамы». Нюамы.
2: Это что, прямой эфир, что ли?
1: Да, ты представляешь. Татьяна, как вам вот это «нюамы»? Нравится слово?
3: Очень похоже на нихао. Ну вот. Ладно, давайте варианты ответа, пожалуйста.
1: Варианты ответа вот такие. Мармелад, залезать, симпатичный или комедия? Я напомню, что мы самского переводим.
2: Смотрите, Татьяна, давайте по традиции нашей рубрики откидывать то, что вам точно кажется неподходящим.
3: О, господи, как сложно-то.
1: Да ладно, ну слушайте внимательно. Итак, слово самское. Нюаме. Перевод. Мармелад, залезать, симпатичный, комедия.
3: Ну, давайте мармелад отметем.
2: Отлично.
3: И комедию тоже.
2: Отлично,
1: о, ничего
2: все правильно.
1: Себе. Так вы 50 на 50 только что сами себе сделали. Осталось залезать и симпатичный.
2: Вспомните Савов, как думаете, подходит симпатичный или нет на вашей версии?
3: Мне кажется, залезать.
2: Ты знаешь, я думаю, что Татьяне удача будет способствовать вообще, в принципе, дальше по жизни, потому что первый раз позвонила и сразу...
1: И сразу выиграла. И сразу... Какой у вас очаровательный смех, Татьяна. Я вас поздравляю. Ну и немножечко по-самски поговорю. Но вы, между тем, трубку не кладите. Я вам еще расскажу, как приз получить. Ну, а вам я так скажу. Сон нюам вуфте. Она лезет в дупло.

0: Реклама. Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
1: Лапшичка! Новое заведение в Мурманске. Настоящая азиатская кухня. Попробуешь один раз и возвращаешься снова. Горячий рамен, авторские сэндвичи, настоящие азиатские напитки и тот самый том-ям. Каждая тарелка – маленькое путешествие в Азию. Мурманск, Кольский, 152А. Работает доставка. Заказывай прямо сейчас.
2: ИП Попова Ирина Александровна. УГРНП 322-519-490-71.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Алиса. Радио «Тапок». Комната культуры. Гарик Сукачев. Вадим Самойлов. Агата Кристи. Сектор Газа. Линда. Горшенев. Полна любви. Пламенев. Северный флот. Good Times. Йорш. Стигмата. Слот. Бригадный подряд. Более 50 участников. «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер. Мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области. Power Hit Radio. 0+.
6: Полярная станция на Power Hit Radio.
7: Торговый центр «Северная Нагорная» – это поход по магазинам, отдых и развлечения. А благодаря программе лояльности каждая покупка приносит бонусы и классные подарки. Яркие эмоции гарантированы. Только не забывайте регистрировать чеки на сайте. Информация об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках и месте их получения на сайте snmall.ru.
6: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте. Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте.

0: Каких-то несколько минут осталось до подведения итогов, но еще мы успеваем прочитать ваши сообщения, а вы еще успеваете зайти в нашу группу во ВКонтакте и повлиять на исход голосования. Татьяна пишет: конечно, картинку пора сменить, поэтому уезжаю. Но уезжаю на июнь, когда в Мурманске не совсем еще лето, а в июле-августе я здесь и очень люблю это время. Это и конец полярного дня, и прогулки по окрестностям, и не только. Можно съездить и вглубь полуострова, а в августе и ягоды-грибы начинаются. Скучать некогда.
1: Знаю я людей, которые принципиально какой-то свой отпуск проводили в Мурманской области, хотя обычно выезжали и смотрели какие-то другие красоты и окрестности, но решили как-то на такую рубрику «Эксперименты решиться», и, ты знаешь, остались настолько довольны, что и после этого тоже все свои лета следующие проводили здесь у нас в регионе.
0: Ну, здорово. Если вы все-таки хотите поделиться, какие у вас планы этим летом, пожалуйста, пишите прямо сейчас через приложение. Ну, а мы сейчас послушаем песню и уже с Серегой пошли считать.
1: Буквально, да. 2 минуты и 25 секунд. Столько у вас остается времени, чтобы успеть проголосовать и, возможно, решить сегодняшний исход полярной станции.
2: Как же приятно, когда работают другие. Полярная станция на Power Hit Radio.

0: Александр нам оставил сообщение в нашей группе во ВКонтакте, уже традиционное, мы без него полярную станцию в принципе не проводим. Говорит, прогноз забыл дать. Пусть сегодня победит, и почему-то фотография СРК «Дружба».
1: Да, нам очень это понравилось. СРК «Дружба» — это наше все, тем более, что мы есть хотим.
0: Ну, это очень легко говорить, Свет, понимаешь, когда ты побеждаешь в голосовании, в таком благостном настроении завершать сегодняшнее наше воскресное шоу. Узнавали вас сегодня про ваши планы на лето в Мурманске. Два традиционных варианта вам предлагали. Остаетесь вы, работаете в свое удовольствие или уезжаете, потому что пора сменить картинку.
1: Да, уезжайте, причем тоже радостно, ведь если вы работаете здесь в свое удовольствие, то и радостно вы уезжаете. Все нужно делать с удовольствием и с радостью этим летом. Ну, Сережа, ты, кстати, тоже не грусти. По-моему, исход голосования он замечательный. Он практически пополам. Итак, остаются и работают в свое удовольствие в Мурманске этим летом 43% проголосовавших.
0: Ну а уезжают, и пора сменить картинку, проголосовали 57% наших слушателей. Света, я тебя поздравляю.
1: Я тебя тоже поздравляю. Мне кажется, у нас сегодня прям таки паритет.
0: А ты знаешь, главное, чтобы было что делить, я себе так скажу. Были бы дни отпуска, а куда их приложить, мы все с вами разберемся. Ну а, собственно, если вы пока, как и мы, работаете здесь, в городе, то и в следующее воскресенье включайте-ка погромче полярную станцию, глядишь, печаль отступит, тоска пройдет, и все у вас тут же станет хорошо, как, собственно, и у ваших полярных воскресных ведущих Света Владимирова
1: и Сергей Сачков.
0: Услышимся на 104.5. Всем классного завершения недели. Пока-пока.
1: Пока.
2: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Районы, кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Рынок вторичной недвижимости Мурманска в этом году демонстрирует волнообразную динамику цен. От роста в начале года до последующей стабилизации, говорит эксперт программы Константин Винзовский.
4: Год мы начали с цены в 94 700. Рублей за квадратный метр. Мы говорим здесь о среднестатистической 5-9-этажные дома с ремонтом, без ремонта, все районы. Средняя цена 94 700. Максимальная, вот, которую мы видели цифру, настигла нас 2.02.26, то есть в феврале месяце, 109 400 рублей. Потихонечку цена снизилась, через месяц чуть больше она стала 91, то есть ниже, чем мы увидели в начале года. И вот сегодня стабилизировалась в цене 97 790 за квадратный метр. Это средняя цена.
3: В целом, цена квадратного метра жилья на вторичном рынке недвижимости Мурманска держится возле отметки 100 тысяч рублей.
4: Конечно, разбирая стоимость недвижимости по районам, мы видим, что в Первомайке, например, однокомнатные в среднем по 113 тысяч рублей за квадрат, двухкомнатные 91 тысяча, трехкомнатные 78. В принципе, так оно и есть, то есть округлим, например, трехкомнатная 80 тысяч за квадрат, 60-62 метра, ну, обычная среднестатистическая квартира стоит там 5-5,5-6 миллионов, там 4-8 есть. То есть сегодня, в принципе, что в Ленинском, что в Первомайском, можно купить трехкомнатную квартиру 4,5 в Первомайке, там 3-3,5 до 4 спокойно купить в Ленинском.
3: Правда, стоит отметить, что есть в Ленинском округе недвижимость и от 50 тысяч рублей за квадрат.
4: Ленинский округ, однокомнатный 91 400, двухкомнатный 76, а трехкомнатный вплоть до того, что до 50 тысяч рублей есть определенные позиции. И вот средний ценник выходит 50 тысяч 072. Это реально так. Квартиры, особенно в пятиэтажных домах, много крайних этажей. Вообще рынок наполнен большим количеством предложений. Очень много квартир с неудачными характеристиками. В Ленинском много пятиэтажек. То есть за 3-3 с копейкой можно купить трехкомнатную квартиру на крайних этажах вообще без проблем.
3: Но Константин Винзовский отмечает, что этот эффект не продлится долго. Стоимость обязательно стабилизируется.
4: Это временное явление. Я думаю, что на рынок достаточно много выбросилось квартир в пятиэтажках с какими-то неудачными характеристиками. А так цены держали в пределах 60 тысяч.
5: Сейчас 50 вот 50, это 50. Да,
4: да, наверное, да. На Октябрьский округ плотненько все тут держится, притом отмечу, что в Октябрьском округе максимальная цена квадратного метра 154 тысячи рублей за квадрат за трехкомнатные квартиры. В основном именно трехкомнатные квартиры с ремонтом, оборудованием представлены в Октябрьском округе в большом количестве.
3: Стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах, расположенных в Октябрьском округе, в среднем 116 тысяч рублей. Это чуть больше, чем в Первомайском. Но при этом квадрат в двухкомнатных стоит уже 140, а, как мы говорили, квадратный метр в трехкомнатных 154 тысячи. Отмечу, обычно наоборот, самый дорогой квадратный метр в небольших квартирах. А сегодняшняя ситуация связана с тем, что именно в Октябрьском округе представлено много отремонтированных больших оборудованных квартир. И они очень сильно влияют на среднестатистические цены по округу.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.

0: Реклама.
1: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
2: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат.

0: Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
1: «Хэ-хэ-бар». Центр клубной культуры и ночной жизни Мурманска для своих и гостей города. Энергия ночи, софиты и знаменитые диджеи города создают атмосферу современной электронной музыки. Наслаждайся авторским меню между танцами. Хэ-хэ-бар. Танцуй до утра. Мурманск, проспект Кольский, 44. Бронь столов по телефону 70 70 57.
2: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска.
3: Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием тотальная распродажа всего ассортимента. Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка. Работаем только до 1 июня. Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11.
2: Финальная распродажа салона обуви «Диора».
3: Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
4: You are listening to Power Heat Radio.
5: Get the hits.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Внимание, Мурманск!
2: 24 мая в 19 часов. Вечер профессиональных боев «Бойцовский клуб». Турнир в мегакружке МФК «Северное Нагорное». 6 поединков. Бокс, ММА, кикбоксинг.
1: Количество билетов ограничено.
2: Подробная информация о продаже билетов на сайте murmol.ru. 24 мая, 19 часов. Мегакружка. МФК «Северное Нагорное».
1: Для лиц старше 16 лет.
0: 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронстолов 288-789. Запрещено для детей.
3: Cherry Tiggo 9. Вершина модельного ряда Cherry. Пространство уровня бизнес-класса. Высокий комфорт и продуманные технологии. И сейчас выгода до 500 тысяч рублей.
4: Количество автомобилей по специальным условиям ограничено.
3: Автомаркет Cherry Мурманск. Кольский 118. 3-3-0-0-0.
5: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
6: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
5: название треков,
6: голосование за самые понравившиеся,
5: передача сообщений в студию.
6: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
5: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
7: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
8: 488-442.
9: Hot. Powerful. And mind-blowing.
10: Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. Списывается ли долг за капремонт, если собственник признан банкротом? На этот вопрос ответит начальник организационно-правового отдела Фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко.
3: Если лицо, признанное банкротом, является единственным собственником помещения, задолженность по взносам на капитальный ремонт снимается с начисления и будет отображаться в платежном документе отдельной строкой, поскольку взносы на капитальный ремонт в силу действующего законодательства начисляются непосредственно на помещение в многоквартирном доме. При переходе права собственности на помещение к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт, в том числе неисполненная обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт.
2: Отмечу, это не распространяется на коммунальные услуги, по которым лицевой счет открывается на нового собственника, а лицевой счет предыдущего собственника закрывается. За капитальный ремонт в таком случае придется заплатить будущему собственнику помещения.
3: Если на помещение зарегистрировано право общей долевой или совместной собственности и один из собственников признан банкротом, задолженность из платежного документа не исключается, так как на это помещение открыт единый лицевой счет, по которому ведется учет начислений по взносам на капремонт, отражается движение денежных средств, поступающих в качестве оплаты в фонд капремонта. Исключением суммы долга из платежного документа автоматически обнулит и задолженность другого долевого собственника помещения, что не соответствует действующему жилищному законодательству Российской Федерации.
2: Как отмечает начальник организационно-правового отдела фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко, ситуации, когда долг за капремонт фонд имеет право списать, немногочисленны.
3: Встречаются ситуации, когда собственник квартиры является несовершеннолетнее лицо, а родителя признали в установленном порядке банкротом. В таком случае фонд капремонта может исключить задолженность из платежного документа с отражением ее отдельной строкой при условии предоставления документов, подтверждающих признание второго родителя также банкротом или о том, что лицо, признанное банкротом, является единственным родителем или опекуном.
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации. New and fresh music. 104.5 FM.

0: Реклама.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Хорошая новость для всех, кто любит домашнюю кухню. В ТРК «Северная Нагорная» открылась драничная. Теперь здесь можно вкусно и сытно пообедать. В наше меню обеды, горячие блины и драники с разными начинками. Драничная в «Северном Нагорном». Приходите на открытие, мы вас накормим. Подарите себе маленький праздник посреди рабочего дня. Насладитесь вкусными и сытными блюдами, как дома. Телефон 75-44-66.
3: Вы уже слышали? В «Строймиксе» колеровка красок «Тикки Вала» и «Текс» всего за 1 рубль. Вы выбираете цвет, мы делаем все остальное. Платите только за краску. Оттенок получайте идеальный. Ждем вас в «Строймиксе», Кольский 40 и Лобова 19. Акция действует весь май. Количество товара ограничено. «Строймикс». Жизнь ярче.
4: Стоимость 1 рубля входят колоранты и замешивание краски.
5: Вот она, рыба вашей мечты.
6: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
5: Вкусно и полезно.
6: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Социальный проект «Наша рыба» инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и призван обеспечить северян широким ассортиментом качественной рыбной продукции по доступным ценам.
7: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
8: The radio station. This is Power Hit Radio.

0: В Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Продажи товаров через Авито активно растут, превращая платформу из площадки объявлений в полноценный маркетплейс с многомиллионной аудиторией. Распространяется ли действие закона о защите прав потребителей на покупки и оказание услуг, совершенные через площадки с объявлениями. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин отмечает, что закон о защите прав потребителей предусматривает два субъекта.
5: Потребитель и организация, либо индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги, либо реализующие товары. В случае, если гражданин оказывает услуги на возмездной профессиональной основе и, к примеру, не имеет статуса юридического лица, либо индивидуального предпринимателя и размещает информацию о своих услугах либо товарах в открытых источниках, то такие правоотношения тоже будут подпадать под закон о защите прав потребителей.
4: Например, решили вы сделать ремонт в своей квартире и нашли мастера на Авито. Оплатили работы, а мастер нарушает сроки или иные ваши права. То можно обращаться с претензией в последующем и в суд, ссылаясь на закон о защите прав потребителей, который, как мы знаем, достаточно лояльно относится именно к потребителю.
5: Подпадает правоотношение под закон о защите прав потребителей или нет? Точку в этом вопросе, конечно, в итоге ставит суд. Есть определенные критерии, которые позволяют говорить о том, встанет ли суд на сторону гражданина или нет. Если мы говорим о продаже каких-то товаров через открытые источники, то тут тоже необходимо разобраться, является ли это продажа разовой, бытовой. То есть, к примеру, детскую коляску продает ли это мама после того, как она перестала быть ей нужна, то, конечно, это будет считаться договор купли-продажи, заключенный между физическими лицами, и под действие закона о защите прав потребителей попадать не будет.
4: Другое дело, как отмечает Антон Северин, если речь идет об объявлении о продаже, по которому видно, что это не одноразовая продажа товара.
5: К примеру, на Авито, когда мы видим в профиле физического лица либо организации большой ассортимент таких колясок, различные цвета, различные модели, то данные правоотношения будут, конечно, подпадать под закон о защите прав потребителя, потому что мы здесь видим реализацию товаров уже на профессиональной основе. Можно посмотреть также по отзывам потребителей.
4: Собираясь сделать покупку по такому объявлению, эксперт рекомендует сохранить его скрины, которые потом могут помочь защитить свои права в случае обращения в суд.
5: Не лишним было бы сделать скрины профиля вот как раз-таки с ассортиментом товара, с отзывами, чтобы впоследствии апеллировать этим в суде. А если мы говорим про закон о защите прав потребителей, то это и гарантийный срок, и бесплатный ремонт, и штрафные санкции за неудовлетворение требований потребителя. Ну, то есть достаточно большой объем прав потребителя.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.

0: Реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион уже в Мурманске. Больше технологий, больше комфорта, больше автомобиля за свои деньги. Один из самых популярных в своем классе. И теперь еще лучше. Выгодный трейд-ин.

0: Цена 2 049 000 рублей. Уже в автомаркете. Кольский 118. Телефон 3-3-000.
1: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
2: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика. Качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
3: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно. Звоните 25 25 50.
4: Кто не работает, тот ест.
5: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
6: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
7: 488-442.
8: Today's hit music. 104.5 FM. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронь столов 288-789. Запрещено для детей.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
2: Рогозерская, 34А.
1: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Внимание, Мурманск! 24 мая в 19 часов. Вечер профессиональных боев. Бойцовский клуб. Турнир в мегакружке. МФК «Северное Нагорное». 6 поединков. Бокс, ММА, кикбоксинг. Количество билетов ограничено. Подробная информация о продаже билетов на сайте murmol.ru. 24 мая, 19 часов. Мегакружка. МФК «Северное Нагорное». Для лиц старше 16 лет.
4: 104.5. Today's best music. FM. Power Hit.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Привет, обед. Вкусная, домашняя еда с доставкой.
3: Суп, горячая, салат – всего 340 рублей.
2: Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью и удовольствием. Заявки принимаются по будням в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
3: ИП Алибеков Руслан Саидкулуевич. ОГРНИК 321-519-400-143-34.
4: Давным-давно один волшебник изобрел волшебные окна, через которые мир становился лучше и красивее. И чтобы волшебства стало больше, он отдавал их с огромной выгодой.
5: Это не сказка. Оконному заводу «Рихау» 25 лет. До конца мая скидка 50% на все окна, балконы и лоджии под ключ. Замер производства, доставка и монтаж. Гарантия на продукцию 5 лет. Телефон 79-2072. Сайт окнаарес.ру.
6: Лапшичка! Новое заведение в Мурманске. Настоящая азиатская кухня. Попробуешь один раз и возвращаешься снова. Горячий рамен, авторские сэндвичи, настоящие азиатские напитки и тот самый том-ям. Каждая тарелка – маленькое путешествие в Азию. Мурманск, Кольский, 152А. Работает доставка. Заказывай прямо сейчас.
7: ИП Попова Ирина Александровна. Украина Б. 322-519-490-71.
8: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта».
9: На Power Hit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
10: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Number one.
12: Hit music station.
11: 104.5 FM.
12: Power Hit Radio.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Районы, кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Анализ текущей ситуации на рынке вторичной недвижимости Мурманска позволяет сделать вывод о его стабильности и сбалансированности. Средняя стоимость квадратного метра зависла в районе чуть менее 100 тысяч рублей. С экспертом программы Константином Винзовским разберемся, чего ждать в ближайшие месяцы.
4: От лета, я думаю, что нужно ждать, в принципе, сохранения цены. Она на сегодняшний день на дне не находится, но максимально сбалансированная, взвешенная. То есть те, кто хотят продать, а это на самом деле небольшая часть рынка, могу заверить, что из тех условных 2000 предложений в городе Мурманске около 500 это новостройки объявления. Вот мы берем агрегатор, да, популярный. 1500 это предложения на продаже обычных квартир со вторичного рынка. Из них реальный рынок 300-400 квартир. Те, которые движутся, продаются, на них интересная, нормальная цена.
3: Именно летний рынок вторичной недвижимости Мурманска зависит от количества предложений. Точнее, насколько оно сократится.
4: Могу предположить, что как это и обычно бывало, летом в последние, наверное, лет 7-8 с рынка уходит приличное количество квартир, потому что люди уезжают в отпуск, откладывают продажу, создается дефицит, и то, что было не сильно востребовано, ну, начинают рассматривать, движение определенное есть. То есть вроде как с рынка уходит и покупатели, но уходит и большое количество продавцов. Многим надо решать жилищный вопрос. Снижение этой активности, как кажется, наоборот, активность, пускай в каком-то конкретном блоке меньшем квартиры, она начинает возрастать и оживляться рынок. То есть летом, в принципе, есть сделки, думаю, что будет обычная цена и, наверное, даже будет определенный дефицит, потому что будет много отложенных продаж.
3: Традиционно летом сложности испытывают те продавцы, кто зависит от встречного предложения, отмечает Константин Винзовский.
4: Дефицит создается еще из-за того, что вы вроде как выходите на сделку, хотите продать, а купить нечего. Покупатель к вам приходит, готов купить, а вы не можете найти встречку, потому что встречки многие тоже снялись с продажи, сделка тормозится. Отсюда как бы и создается такая вот напряженность, дефицит. Я не думаю, что он будет большим, но, как показывает практика, все, что висело зимой, продается летом, потому что многим надо решать свои вопросы, а предложений на рынке мало.
3: Однако в связи с событиями, происходящими в мире и стране, можно предположить, что летний отток северян будет меньшим, чем в прошлые годы. А значит, динамика рынка вторичной недвижимости может сохраниться.
4: Будем ожидать, что Мурманск будет летом оживленный. Возможно, мурманчане сконцентрируются в плане отдыха на нашем регионе. У нас много интересных мест и направлений, где можно чудесно провести время. Ну и рынок, думаю, что тоже ответит взаимностью и покупателям, и продавцам, и сделает будет больше, и решить вопрос можно будет легче.
3: В любом случае, ожидать падения или резкого роста стоимости недвижимости на вторичном рынке Мурманска этим летом не стоит. Ориентиром по-прежнему будут 100 тысяч рублей за квадратный метр с поправками на расположение, качество и оборудование квартиры.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel7.ru.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
0: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. Н.Ю. Юрий Николаенко.
4: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
0: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
5: Что-то намутил, да-да-да, гордо уходил.
0: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
6: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
7: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
6: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25
3: на Power Hit Radio.
8: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
9: 488-442.
10: Power Hit Radio.

0: Stay tuned on
1: Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Vanity House Bar, Parisian Air.

Реклама на Power Hit Radio. 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронь столов 288-789. Запрещено

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Строим в Арктике. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных программах поддержки.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В Мурманской области возрождается жилищное строительство многоквартирных домов и малоэтажных жилых комплексов. Недавно на стройплощадке одного из них на улице Шевченко я встретился с представителем застройщика.
3: Мы находимся в поселке Полярник, в черте города Мурманска, прописка Мурманская. Представитель поселка Полярник, Чашна Юлия Евгеньевна. Дома у нас 110 квадратных метров, 135 квадратных метров, 175. Сейчас в первую очередь мы строим 110 квадратных метров.
4: Кто интересуется предложениями сегодня?
3: Есть несколько категорий граждан, которые интересуются. В связи с тем, что у нас сейчас такая геополитическая обстановка, многие люди сохраняют свои сбережения, рассматривают возможность вложиться в недвижимость. Первая категория граждан – это те, которые живут в квартирах, не нравятся шумы, и они рассматривают для себя дом. Вторая категория граждан – это люди, которые имеют поддержку. Это участники СВО, это, соответственно, работники образования. Медицина – это люди, которые получают поддержку от государства, и они тоже рассматривают. А третья категория людей, которые интересуются, это чисто под коммерческую недвижимость. Хотим вложиться. Четвертая категория людей, это та категория людей, которая смотрит вперед, перспективы, тоже как инвестиции, но в то же время там для детей там оставить. Вот четыре такие основные категории граждан. Если мы говорим про первую категорию граждан и вторую категорию граждан, это как раз те люди, которые хотят воспользоваться помощью от государства, чтобы жилье было более выгодно.
4: То есть этот проект попадает под программу?
3: Да. Смотрите, у нас же две, получается, программы. Арктическая ипотека – это 2%. Нашу стройку курирует лично губернатор, приезжал несколько раз, и Министерство строительства, естественно, приезжает. В один из приездов сообщил о том, что хотели отменить эту программу, но он защитил для нашего региона, он защитил арктическую ипотеку по 2%. То есть мы подпадаем под арктическую ипотеку 2% и, соответственно, свой дом в Арктике. Ну и, конечно же, семейная ипотека, обычная ипотека – это все у нас, да, тут все есть.
4: Какая поддержка от местных?
3: Очень здорово помогает. Пока мы не приехали, электричества здесь не было. Поддержка идет, нам проще договариваться, заключать договора. Потому что губернатор, он заинтересован в том, чтобы мы создали действительно такую поддерживающую инфраструктуру, чтобы людям хотелось здесь оставаться. Мы все-таки поддерживаем план правительства на севере жить. И мы понимаем, то, что если человек из квартиры переезжает в дом, он уже связан с землей, и больше вероятности того, что человек останется здесь жить на севере. Именно здесь много белых грибов, черники, брусники. Очень много было белых грибов. Вы собирали белые грибы? Попадались
4: вот
3: вам?
4: С белыми нет.
3: Вот.
4: Потому что я не знал про это место.
3: Вот теперь приезжайте. А что еще хорошо? Мы сохраняем максимально здесь природную инфраструктуру на участке. То есть иногда бывает такое строительство, что участок вот полностью сравнивают, насыпают песок и, соответственно, строят дом. Мы так не делаем. То есть там, где нужно извлечь камни, потому что много камней внутри, мы на севере живем, у нас скалистая такая порода. Мы, соответственно, это извлекаем. Там, где можно сохранить деревца, мы везде сохраняем. Для того, чтобы когда уже жители сюда заезжали, они не голые какое-то пространство получали, а действительно природу.
4: А будут какие-то ограничения по заборам?
3: В связи с тем, что мы строим по типовому проекту, не будет такого, что вы красивый дом построили, а рядом перед вами там на курьих ножках дом, и вы ничего с этим сделать не можете. Здесь такое исключено, потому что все дома, неважно, 110, 135 либо 175 квадратных метров по типу размеру, все в едином, соответственно, стилистике. Забор по периметру тоже будет, пока принимаем решение, из чего он будет сделан. Между домами уже соседи самостоятельно принимают решение, будут они ставить забор или нет. 100% это не будет трехметровый забор, но он будет. Все красиво.
1: Строим в Арктике. В Мурманской области впервые с советских времен появились башенные краны. Активно возводятся два десятка многоквартирных домов. Это 4000 квартир. Заключаются соглашения на строительство новых жилых комплексов. Развитию направления способствуют программы «Свой дом в Арктике», «Арктическая ипотека» и «Семейная ипотека». В ближайшие 10 лет планируется построить порядка 1 миллиона квадратных метров жилья.
5: Listening to Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей. Get the hits. Get the hits. On Power Hit Radio.

0: 2 days.
1: Heat music.
0: Heat music.
1: 104.5 FM.
0: Power Heat.
1: Radio.
0: Radio.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio. 7 вечера в Мурманске. Реклама.
2: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Power Hit Radio.
4: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
5: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Последние 20 лет разводы в нашей стране держатся на высоком уровне. Это следствие долгосрочных социально-экономических трендов, отмечают аналитики ВЦИОМ. Впрочем, получить свидетельство о разводе не так сложно, как бывает разделить совместно нажитое. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин расскажет о сроках раздела имущества.
6: Срок исковой давности по делам о разделе совместно нажитого имущества супругов, как и общий срок исковой давности, составляет 3 года. Однако иногда существует правовая неопределенность, с какого момента этот срок считать. Первый момент – это когда супруги перестали вести общее совместное хозяйство. Второй момент – это факт расторжения брака, то есть дата решения суда о расторжении брака, либо вступление такого решения в законную силу, либо подача в суд искового заявления о расторжении брака.
5: То есть, как отмечает эксперт, существует правовая неопределенность правоприменительной практики.
6: Проще при определенных обстоятельствах в контексте доказывания ссылаться на начало течения срока исковой давности с момента вынесения решения суда о расторжении брака. То есть это официальный документ, в нем есть дата, ну и суд принял решение, что брак между супругами расторгнуть. Либо, к примеру, можно ссылаться на дату подачи искового заявления в суд, когда одна из сторон будет утверждать в таком иске, что брачные отношения прекращены, стороны совместно не живут, брачных и семейных отношений между ними нет.
5: В любом случае, срок исковой давности по делам о разделе совместно нажитого имущества составляет 3 года. Однако тут тоже существует правовая неопределенность. Есть случаи, когда окончание срока считается несколько иным образом, говорит Антон Северин.
6: К примеру, состоялось расторжение брака, прошло после расторжения брака порядка 5 лет, супруг остался проживать в квартире, которая зарегистрирована на его имя, но в том числе была приобретена в период брака. И вот через 5 лет супруга приходит в эту квартиру, а бывший супруг ее, соответственно, в нее не пускает. И супруга обращается в суд, в иске описывает, что я полагала, что эта квартира моя, как минимум половина этой квартиры, а вот через 5 лет обратилась для того, чтобы проживать в своей половине квартиры. До этого мне не было надобности это делать. И бывший супруг меня в квартиру не пустил. Поэтому именно с этого момента мое право считается нарушенным. И именно с этого момента следует исчислять начало течения срока исковой давности.
5: Конечно, не факт, что суд примет решение в пользу бывшей супруги в этом примере. Каждый случай уникален. А вот рекомендация одна на всех.
6: В рамках рекомендации по такого рода делам, по сроку исковой давности, было бы полезно делать все вовремя. Лучше в годичный, в полуторагодичный достаточное время решить все вопросы с разделом совместно нажитого имущества. И несмотря на то, что дела в разделе совместно нажитого имущества могут тянуться достаточно долгое время, течение вот этого срока исковой давности прекращается обращением в суд. То есть, если в течение срока исковой давности сторона подала исковое заявление, а сам судебный процесс, условно говоря, может идти хоть 10 лет, это никак на течение срока исковой давности не повлияет.
1: Буква закона. Юридическая программа на Power Hit Radio.
4: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
1: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – Это Power. Power Hit Radio. 104.5.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
2: 104.5 FM.

0: Hit Music Station. Hit Music Station. 104.5 FM. Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit. Yes. Power Play.
1: Спонсор песни недели ООО «Брайт Прайм». Фитнес-клуб «Брайт Фит». 22 мая скидки на фитнес до 60%.

Спонсор PowerPlay Fitness Club Bright Fit. Киберпятница в Bright Fit только 22 мая. Вау, скидки на фитнес до 60%. Сделаем лето ярким. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55 00 85. Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент. This is Power Play.

0: Afternoon on Power Hit Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Kill Tech Insomnia.

0: The best music. Radio station.
1: 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Вместе на одной волне. Stay tuned.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: Stay tuned on
1: Power Heat Radio. 23 часа в Мурманске.
2: Реклама. Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

0: Turn up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned. On Power.

0: new and fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.
1: Power Heat Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Another E54 Ultra. Talk to you.

0: Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Listening to Power Hit Radio 104.5.

0: stay tuned on Power Hit Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Инна и Матома, Dream Out Loud.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
3: 104.5 FM.